0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Ближе, ближе, так близко.
1: На Джем ФМ.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Джем ФМ.
2: На Джем ФМ.

0: 102.5 Jam FM.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 утра в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Спонсор выпуска новостей на Джем ФМ ООО СЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
3: Новости на Джем ФМ.
4: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газета эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры. На втором месте Основинский парк, а на третьем сквер по улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, что голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновника.

0: самой эффективной защитой от энцефалита и его осложнений остается вакцинация. Также россиянам советуют использовать репелленты и защитную одежду. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека, ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Вертеброцентр». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге. Лечебный массаж, мануальная терапия, консультации вертебролога. Телефон 228-70-31. Вертеброцентр. Живи легко.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Шоу начинается прямо сейчас.
8: Утренняя джимнастика.
9: Джим FM.

0: На улице такая погодка. Сегодня вроде бы солнечно. Я бы даже подумал, что можно идти без куртки. Но когда вышел, оказалось прохладно. И даже машина изнутри запотела. Вот это, когда вот минус, чуть ли не до минуса опускается температура.
1: Ну, да.
0: Такая испарина в машине была.
1: Как называется? Не испарина, а как почти что иней.
0: Почти,
1: наверное,
0: что иней, да.
1: Но, кстати, вот по поводу того, что солнечно, я вчера побывал на Верхоседском пруду, и были соревнования регаты. То есть уже, видимо, уже открытие было, и соревнования... Какая красота, Павел Павлович.
0: Ну, я знаю.
1: Здорово. Причем на закате яхты, паруса, это ой, какой супер.
0: Я периодически могу наблюдать эту картину с 18-го своего этажа, смотря на Визовский пруд со стороны сортировки. Ну, то есть у нас как раз с той стороны. И у меня, когда я покупал квартиру, один из ключевых моментов был, чтобы вид был на воду. И вот как раз видно кораблики, у нас там даже бинокли всевозможные. И иногда действительно вот красиво вот эти, и, ну, как ты говоришь, на закате очень красиво. Вот просто они там катаются, и сразу какое-то настроение такое, как будто ты на курорте.
1: Да, есть такое, есть.
0: Наши екатеринбургские курорты приглашают.
1: Знаменитые, да.
0: Визовский пруд стали сейчас облагораживать с другой стороны, где вот раньше не было ничего. Сейчас с одной стороны Коматек. Вот это, да,
1: со стороны сортировки, получается.
0: А со стороны сортировки сейчас, да, сделали, облагорожили берег, поставили какие-то интересные зоны активности, вот, добавляют туда фудкорты, и, в общем, там летом тоже будет интересно, по-моему, это замечательно.
1: Здорово.
0: Прекрасно. Ну что, давайте будем начинать нашу утреннюю джимнастику, расскажем, что же ждет вас в ближайшее время. В 7.20, конечно же, поздравим именинника, в 7.30 яркие заголовки, в 7.40 астрологические прогнозы, и пригласим всех в нашу игру «Стоп-слово» в 7.50, в которой разыграем призы.
1: И все это на Джем FM.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. На календаре сегодня 13 мая, среда, с вами Павел Павлович и Ярик. Маргарита у нас сегодня отсутствует по уважительным причинам, но ничего страшного, завтра уже ждем. А сегодня нас будет двое. Всем большой привет.
1: Всем привет.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM. Где пробки?
5: 7 часов 17 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam FM — ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман».
6: 2 балла на улицах Екатеринбурга, дороги почти свободны. Затруднение Сыромолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого, также на Космонавтов, а от Победы до улицы Машиностроителей. На Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход, и на Машиностроителей от площади Перепелетки до проспект Космонавтов.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:21 в Екатеринбурге, в центре города +9 градусов. Начинаем поздравлять звездных именинников. Итак, 13 мая. Кто же родился сегодня, отмечает свой главный праздник. Встречайте, Роберт Паттинсон, наш первый именинник. Голливудский актер, звезда сериала «Сумерки». Смазливый, девчонкам очень нравится. Первую большую роль сыграл в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Ради участия, кстати, в «Гарри Поттер» актер отказался от поступления в университет.
3: Ничего себе.
2: Интересно, что до проекта Паттинсон не читал произведения Джоан Роулинг, но после стал ярым поклонником Поттерианы. В чем же я снимаюсь?
3: Да, ну а сколько поклонниц-то у него? У меня жена пересмотрела этот сериал на 10 раз.
2: И мне кажется, не последний.
3: Да, наверное, да.
2: С 3 лет Роберт играл на фортепиано, а в 5 лет взял в руки гитару. Для саги «Сумерки» Паттинсон написал и исполнил 2 песни. Одна из них вошла в официальный саундтрек фильма. Еще и певец.
3: Ну, переслушаем, посмотрим.
2: Интересный факт, что актер не водит автомобиль, но любит, когда его возят.
3: Ну, это...
2: А еще любит готовить и придумать новые блюда.
3: Ну, тоже неплохо, почему бы и нет.
2: Так, еще сегодня один именинник. Гёла Месхи, актер, Собибор, «Спасти Ленинград», Ю-333. В детстве рос во дворе, обожал футбол и, возможно, был бы физруком, если бы не... Учительница литературы, которая, разглядев в хулигане не просто энергию, а настоящую искру, талант к выразительному чтению и перевоплощению, однажды сказала ему: «Гела, тебе нужно в театральный». Он взял, прислушался к этому мнению и поступил к Райкину, который сделал его звездой.
3: Ну, в принципе, правильно сделал. Почему? Блин, кстати, я смотрю на фотографии, они похожи с Паттинсоном чем-то. Наши два героя сегодняшние.
2: Ну, только наши и не наши.
3: Ну, да.
2: А также он обожает готовить и пишет картины.
3: Ну, здорово, здорово.
2: Я всегда знал, что творческий человек не отграничивается каким-то одним талантом.
3: Талантлив во всем.
2: Надо тоже картину можно начать рисовать.
3: Ну, или что-нибудь песню написать.
2: Для начала надо стать талантливым, да. Так, ну что, поздравляем всех именинников, кто родился сегодня в Екатеринбурге. Прилетело еще одно поздравление от вас, уважаемые слушатели. Пришло оно от Оли. Здравствуйте, поздравьте, пожалуйста, с днем рождения Гололобову Татьяну с юбилеем 50 лет. Здоровья, быть всегда такой же веселый, позитивный и самый счастливый твой коллектив. Присоединяемся.
3: Конечно, присоединяемся.
2: Если у тебя есть человек, кого хочется поздравить, нужно поздравить, сделай это с помощью нашего мессенджера Макс, +7 932 020 102.5, и в течение всего дня отзовись, порадуй на GMFM. Все, кто трудится, всем доброе утро, сегодня уже среда.

0: 7:30 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов далее на Jam.fm. Яркие заголовки. Расскажу, что сейчас один из российских брендов ювелирных начал продавать необычную подвеску.
1: Ух ты.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Насилькор

0: 1.
1: Телефон рекламной службы JAM-FM.
0: 235-0905.
1: 235-0905.
0: JAM-FM.
2: 7 часов 31 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов, на JAM-FM, прямо сейчас яркие заголовки. Ярик, давно ли ты дарил своей супруге какое-нибудь украшение?
3: Ну, давненько, да.
2: Что это было, кольцо, сережки?
3: Это, по-моему, сережки были. Сережки.
2: Ну, наверное, да. Классика. Я, кстати, опасаюсь дарить, потому что был у меня несколько раз опыт, когда, ну, вроде бы даришь и понимаешь, что человеку лучше, наверное, выбирать самому, потому что...
3: Лучше деньгами,
2: это,
3: да?
2: Ну, тут как бы, да, сертификат, это как вот с парфюмом. Парфюмом тоже, ну, человека, да. Свой запах, и поэтому сложно так вот взять, и что тебе нравится, не факт, что понравится супруге. Вот
3: не факт, что будет...
2: Так,
3: да.
2: Вот, смотри, студия необычных ювелирных украшений представила ожерелье, так, в виде шашлыка на шампуре.
3: Ух ты, то есть оно еще, его еще и съесть можно, если что, вдруг.
2: Нет, это такое, ну, кстати, стал практически буквально главный аксессуар майских праздников. Нет, и он, конечно, несъедобный, но тем не менее маленький серебряный шампур с кусочками мяса наносится вот... как носится на шее, как полноценное ювелирное украшение. Шашлык, который всегда с тобой. Ну, то есть, это маленькое такое ювелирное изделие, но,
3: ну, я понял,
2: обычно,
3: да,
2: там, не знаю, звездочка, жемчужинка, что-то, может быть, знак зодиака.
3: Там капелька,
2: да, а тут шашлык,
3: камушек.
2: Ну, ты можешь представить? Вот, идеально для всех, кто обожает пикники, подходит, кстати, и парням, и девушкам. То есть, парни тоже могут взять такое на вооружение шашлычок.
3: Ну, почему бы нет? Креативно. Можно такую сделать на галстук в виде этого, как он... Причепочка такая.
2: Ну, мы всегда же говорим, не останавливайтесь на только одном, что да, чем-то. Нам тоже хочется, да, сережки, например, можно тоже сделать в виде шашлычка, там, подвесочка.
3: Перстень какой-нибудь.
2: Перстень, да. И ты сразу понимаешь, что человек любит шашлыки, ты знаешь, чем можно эту даму покорить, удивить. Ну, если у парня, например, да, шашлычок этот же, знаешь, что, наверное, прекрасно готовит.
3: Ну, если встретится дама и парень.
2: Да.
3: Два шампура.
2: Идеально. Это яркие заголовки на JAM-FM.
0: Прогноз погоды на JAM-FM.
2: 7 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM. АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сейчас за окном плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Ревде сейчас плюс 5, в Реже и в Краснотуринске плюс 7.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
4: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-1717 и на здорово365.ру.
0: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 7 часов 41 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов, время гороскопа в утренней джимнастике. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». Итак, сегодня 13 мая, среда.
1: Овен, не пытайся всем угодить.
0: Телец, если дел слишком много, сделай паузу и пересмотри приоритеты.
1: Близнецы, чья-то оплошность научит тебя больше, чем собственный успех.
0: Рак, легкая шутка поможет разрядить обстановку.
1: Лев, не игнорируй советы окружающих, они будут очень кстати.
0: Дева, старое хобби напомнит о себе и принесет радость.
1: Весы, искренний разговор откроет глаза на настоящие причины твоих сомнений.
0: Скорпион, не стесняйся показывать чувства, это сблизит тебя с важным человеком.
1: Стрелец, обратная связь от окружающих окажется честнее, чем ты ожидал.
0: Козерог, смени обстановку или переставь мебель, ощущения обновятся.
1: Водолей, помогая другим, ты сможешь решить свои задачи.
0: Рыбы, заверши дело, на которое раньше не хватало времени.
2: Реклама.
3: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
4: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца мая этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
7: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Где пробки?
1: 7 часов 45 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, вторая Новосибирск, от Умельцев до Палисадной, также Космонавтов, от Победы до улицы Машиностроителей, Сыромолотова, от остановки Новгородцевой до Высоцкого, также Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Горшинский подход. Самое большое затруднение на Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. Длина пробки 1,5 километра, время проезда 20 минут.
0: Jam FM. Jam FM. You shot me so.

0: 7 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. Кто желает получить приз на Jam FM, ваше время. Совсем скоро начнется игра «Стоп-слово», но прямо сейчас приглашаем всех желающих принять участие, пообщаться с нами, ну и, конечно, получить приз на Jam FM. Разыграем пару пригласительных в «Континент Синема», «АллатРь» на абсолютно любой фильм. Все, что тебе нужно для этого, взять в руки смартфон и отправить любой смайлик в мессенджер Макс плюс 7-932-020-102.5. Сделать это нужно прямо сейчас.
1: Да, прямо сейчас бери в руки телефончик и набирай, отправляй на номер плюс 7-932-020-102.5 в Макс свой смайлик. Возможно, ты сегодня заберешь наш замечательный приз.
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газету эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Екатеринбургу нужно набрать еще 174 тысячи голосов за проекты благоустройства. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в своих соцсетях. Мэр напомнил, что до завершения голосования остается ровно месяц. Оно продлится до 12 июня. На сегодня лидирует бульвар по улице Культуры, на втором месте Основинский парк, а на третьем сквер по улице Амундсена. Чтобы получить федеральное финансирование на реализацию победившего проекта в следующем году, необходимо набрать не менее 290 тысяч голосов за все объекты. Всего в списке 17 территорий. Напомню, что голосование в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды стартовало 21 апреля. Проголосовать можно на портале госуслуг или при помощи волонтеров. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям

0: Стоп-слово.
1: Стоп-слово.
0: Игра на Jam-FM.
1: Стоп-слово.
2: 8 часов 8 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Начинается игра «Стоп-слово» в утренней джимнастике. Разыгрываем пару пригласительных в континент синема «АЛЛАТРИ» на абсолютно любой фильм. И, возможно, на абсолютно любой фильм в «АЛЛАТРИ» отправится Алена, с которой мы сегодня созвонились. Она у нас на проводе из Верхней Пышмы, работает в компании «Сыробогатов». Но сейчас она в отпуске. Алена, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Рассказывай, как проводишь свой отпуск, долго ли еще отдыхать?
3: Он только начинается.
2: О, здорово. О, у тебя первый сегодня день, что ли? Второй?
3: Второй.
2: Поздравляем. Какие планы на отпуск?
3: Ну, планы не сильно грандиозные, потому что дочь учится в школе, никуда не уехать.
2: Так, что будешь делать?
3: Ну, нужно доделать дела, которые в рабочее время делать невозможно. Ну и в любом случае куда-нибудь выберемся, отдохнем. Отпуск это предполагает.
4: Ну, это надо сделать обязательно, Алён.
2: Да, тем более обещают погоду тебе замечательность. Вот чуть ли не с сегодняшнего дня, завтрашнего уже будет жаришка. Поэтому, по крайней мере, точно погулять стоит. А в Верхней Пышме есть где погулять, там очень красиво.
4: Да, там здорово, мы знаем.
2: Парк там у вас такой красивый. Мы в Новый год туда ездили. Очень классно. Ну что, возможно, ты отправишься погулять в кинотеатр «АЛЛАТРИ». Возможно. Но это при условии, если, конечно, сегодня отгадаешь наше слово. Итак, внимательно слушай наши правила игры. Прямо сейчас для тебя будет включена небольшая песня, отрывочек песни, в которой мы закрыли последнее слово каким-то странным звуком. Если догадаешься, что за слово мы спрятали, то заберешь приз. Готово?
3: Готово.
2: Поехали.
5: Как же

0: Так. Если сходу не отгадаешь, я могу тебе последние строчки процитировать.
1: Да, последнюю строчку.
0: Цитирую. Итак, певица у нас «Елка», «Кайфово и глупо» называется песня. «Так кайфово и глупо начинается все сначала. Поискать в себе чувства и привет сказать на...»
1: Прощание не получится.
0: Ну, почему не получится?
2: Почему же нет?
1: На прощание тогда.
0: Ну, нет, это не то, что прям правильный ответ. Мы поговорим, что почему не получится. Может даже и получиться. Но есть какой-то вариант у тебя? И привет сказать на...
1: На прощание как бы только вот на ум приходит.
0: Ну что ж, давай, раз других на ум не приходит, послушаем правильный ответ.
1: Давай.
3: И привет сказать на прощание.
0: Ну, yes! Классно же! Вот она! Вот она радость! Вот она радость победителя! Ну, конечно! Ну, вот такой у нас привет, потому что у елки написано в кавычках, поэтому привет такой, в кавычках, на прощание она говорит.
1: Ой, классно!
0: Да, конечно, классно, Алена, взять так с утра пораньше на радио на Jam FM, выиграть приз. Вручаем мы тебе пару пригласительных в Континент Синема, «АллатРи» на абсолютно любой фильм ты сможешь посмотреть, самые ожидаемые премьеры весны. Ну, красота же!
1: Спасибо огромное. Этот день просто заиграл яркими красками.
0: Оу, как это мило.
4: Jam FM 102.5. Утреннее Jam Настика.
5: Когда

8 часов 14 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, далее на Джем ФМ, обсуждение темы утра, подключайся ты со своими историями, пиши нам в мессенджер Макс, плюс 7 932 020 102 5, и в группу Джем ФМ во Вконтакте, за одно из сообщений вручим отличный приз на Джем ФМ.

0: Эмоции, радости, счастья, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
5: Телефон рекламной службы Jam.fm.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam.fm. Где пробки?
8: 8 часов 15 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр Аками-Восток на Сибирском тракте 30.
9: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение в городе затруднено. Стоят улицы Блюхера от Мира до Раевского, также Малышева, Высоцкого от Гагарина до Сыромолотова. Машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. Много машин на Суходольской, Светлореченской от Лиственной до Репина. На Беринского от Шварц до Фурманова и на Высоцкого от 40 Комсомола до улицы Егоршинский подход.
10: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с Аками Восток. Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года. 102.5.
11: Jam FM.

0: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 10 градусов. Сегодня 13 мая, среда на календаре. Вы знаешь, хочется, Ярик, так вот прям выйти с своего рабочего места на улицу, а мы находимся прямо на улице Ленина, повернуть налево или повернуть направо, и чтобы там находился какой-нибудь большой продуктовый магазин,
1: да,
0: в котором,
1: кстати,
0: можно купить все, что угодно. Не хватает.
1: Не хватает, да.
0: Но тут мне на рабочем месте не хватает такого продуктового, который бы работал, внимание, с 6:30, а в идеале круглосуточно. Ну, чтобы ты приехал, пришел на работу перед тем, как сюда подняться, например, зашел, взял себе, не знаю, бутерброд, кофе, и пришел уже, собственно, готовый к работе.
1: Да, кстати, вот до 7 утра обычно перерывчики здесь кое-кого.
0: Да нет, есть до 7, есть вообще, которые раньше работали круглосуточно, потом их поубирали, сейчас они не работают. Или закрыли, или снесли, и так далее. И очень много ресторанов, я понимаю, что это центр города, но где простой продуктовый магазин? Где купить, не знаю, палку колбасы, булку хлеба, например,
1: молоко? Не хватает нам на рабочем месте такого магазина с Павлопавловичем.
0: А вот если вот так вот взять вообще, в принципе, рабочее место, что тебе не хватает?
1: Лично, что касается меня, не хватает мне, так как я работаю еще звукорежиссером кое-где, и в темных местах приходится находиться, автономным освещением лампочки, хотя бы вот на пантографе, на таком же вот местного освещения, потому что же не видно ничего.
0: А когда телефон свет выключается, с фонариком не выручает?
1: Неудобно.
0: Неудобно. А я тебе потом покажу, у меня есть такое приспособление, которое крепится прям даже на планшет, и очень удобно, так как я, как ведущий еще мероприятия кем проводишь, иногда
1: тоже в темноте
0: бывает там, не знаю, какая-нибудь там свадебная церемония, там, выключает свет и начинает там все при свечах, а ты стоишь, и тебе понятно, что ты ничего не видишь. Поэтому у меня есть такая интересная очень штучка, крепится она, и включается, как фонарик такой, знаешь, очень удобный. Его музыкант еще использует для партитуры, вот подсвечивает.
1: Тоже на... Пипитер.
0: Прищелкивается на прищепочке такой.
1: Ух,
0: удобный,
1: интересно.
0: Переносной.
1: Покажешь потом.
0: Работает на аккумуляторе.
1: Такое устройство.
0: Да, это довольно неплохо. Давайте поговорим тогда, что тебе не хватает на твоем рабочем месте, чтобы тебе не помешало точно, для чего тебе это нужно. Пиши нам, плюс 7-9-3-2-0-2-0-1-2-5. Ну, наверное, еще интересно тогда, кем ты работаешь. Написать, например, там, я работаю водителем, мне не хватает, например, там...
1: автомобиля.
0: Ну, заправок до дороги или там что-нибудь. И, соответственно, для чего тебе это все нужно? Также можно писать, помимо того, что у нас есть мессенджер Макс, можно писать в нашу группу GMFM во ВКонтакте. Там уже, кстати, пост появился, чего тебе не хватает на рабочем месте. Пиши прямо на стене, мы все сообщения читаем, за одно из сообщений вручим приз, ну и узнаем, чего же действительно не хватает вам на рабочем месте. Touch. You. Right now.

0: 8:28 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Далее на Jam FM яркие заголовки. Расскажу про расплакавшуюся выпускницу, которая прославилась в социальных сетях.
1: Интересно.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
4: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
5: Это тебе не спортзал, нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит». Магнит семейный от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Истинные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
0: Половина девятого в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Ярик, давно ли ты был на выпускном?
1: В качестве кого?
0: Ну, вообще, ну, выпускника.
1: Очень, если в качестве выпускника, то очень давно. Ну, а в качестве диджея, то вот буквально год назад.
0: Нравятся тебе наряды, в которых сейчас выпускники отмечают свои праздники?
1: Ну, ничего, так хорошо, красиво.
0: Смотри, выпускница публично расплакалась из-за того, что мама раскритиковала ее выпускной наряд. Жалобное видео появилось у нее в социальных сетях. На кадрах девушка предстала в желтом платье со спущенными плечами и цветочным узором. При этом она вытирала слезы. «Я сижу здесь и плачу в своем выпускном платье, потому что мама сказала, что я выгляжу как клоун в желтой скатерти. И это после того, как я месяцами копила на этот наряд, в котором почувствовала себя красавицей». Вот, кстати, жалко выпускниц на самом деле. Ну, ролик тем не менее набрал 7 миллионов просмотров. Подписчики поддержали выпускницу в комментариях. О, платье в стиле Белль из мультфильма «Красавица и чудовище». Это круто. Желтые выпускные платья – самые лучшие. Если моей дочери придется самой платить за платье на выпускной, то клоуном буду я. Такие вот комментарии. Я вот тоже как-то не понимаю. По мне, ну там не совсем понятно. Там фотографию только скрин увидел.
1: Ну да, я тоже смотрю, да, не
0: открывается. По мне, так красивое платье. Ничего такого сказать не могу.
1: Очень даже хорошо. Интересно, что хотела мама, как она представляла свою дочь на выпускном.
0: Да.
1: В каком наряде.
0: Вот именно, что предложение от мамы не поступало, финансов от мамы не поступало.
1: Как говорится,
0: только критика.
1: Критикуешь, предлагай.
0: А вот об этом и речь. Может быть, просто мама ей завидует?
1: Скорее всего.
0: Так что не расстраивайся. И я думаю, что яркие, красивые как раз наряды, они только украшают выпускной вечер. Поэтому, по крайней мере, если ты прославилась благодаря своему платью, а это тоже, по-моему, в наше время неплохо.
1: Да, это были яркие заголовки на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 8:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «СЗ Талан», Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». В нашем городе сейчас в самом центре плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Первоуральске и в Полесском сейчас плюс 9. В Асбесте плюс 10. В Туринске плюс 11 градусов.
10: Реклама.
11: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
12: А кто застройщик?
11: Талан. С этим мы точно определились.
12: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
7: Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 10 градусов, на календаре 13 мая. Всем доброе утро. Особенно тем, кто сейчас находится на рабочем месте, потому что с вами нам есть о чем поговорить. Обсуждаем мы сегодня тему, чего тебе не хватает на рабочем месте. Сообщения твои принимаем в наш мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, и группа GMFM во ВКонтакте. Пиши прямо на стене. Итак, чего тебе не хватает на рабочем месте? Почитаем, что пришло.
1: Наташа нам пишет: на рабочем месте не хватает тишины. Постоянный шум мешает сосредоточиться. Мечтаю о берушах и отдельном кабинете.
0: Тут смотри опять, где работаешь. Действительно, бывают такие, наверное, шумные предприятия. Я, сколько помню, мастеров в наших цехах мы работали, когда завод ЖБК, ЖБИ, там все плит делают, грохочут, цеха работают. И там есть комнатушка, в которой у нас сидела женщина, которая выписывала там, я уж не помню, какие-то бумажки она заполняла. И она реально сейчас только, я подумал, целый день там сидит, а так, грохот такой.
1: Тоже ведь, наверное, в берушах было.
0: А вот я не помню, нет, но я не видел ничего такого. Это да, бывает такое. Кстати, беруши реально помогают. Сейчас в аптеках можно приобрести, стоит недорого. А Катя пишет: доброе утро. Чего мне не хватает на рабочем месте? Вкусного кофе из кофемашины и взбитого молочка. И еще коллеги-болтушки, хохотушки, такой же, как и я. Это важно, когда есть с кем поболтать.
1: Это точно.
0: Когда человек еще на твоей волне находится. Согласен? А что касается кофе, ну, наверное, мы тоже, да, не отказались такого кофе, кофемашины, такое прям, которая хорошая, делает вкусный кофе, еще можно, если там взбитые сливки, ну, или там капучино, пенку делать, например, это было бы шикарно. У нас, кстати, раньше был такой аппарат на рабочем месте, но он постоянно чего-то ломался. Но так как человек всегда, ну, людей много, то и абсолютно ничей. А когда он находится у кого-то в одних руках, вот у нас бы он, взяли бы нам сюда, поставили аппарат, мы бы за ним следили.
1: Не, ну просто, когда начинают все пользоваться, он быстро выходит из строя, почему-то так получается.
0: Так бывает всегда. Ну что, продолжаем от тебя принимать сообщения и истории. А что тебе не хватает на рабочем месте? Почему? Где ты работаешь? Кем ты работаешь? Тоже пиши, чтобы мы представляли примерно, как выглядит твое рабочее место. Наш мессенджер Макс для твоих сообщений и историй, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, группа GMFM во ВКонтакте. За одно из сообщений вручим отличный приз на GMFM. Всем доброе утро!

0: Где пробки?
1: 8.45 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 11 градусов. 7 баллов на страничке Яндекс.Карты. В городе серьезные пробки. Стоят улицы Большакова от Цурикова до Белинского. Также машиностроителей от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов. Кольцовский тракт, Луганская машинная от Яблоневой до улицы Фурманова. Много машин на Сыромолотова от Новгородцева и до Высоцкого. На 8 марта от Объездной до Большакова. На Белинского от Шварца до Фурманова. И на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
2: 102.5 Джем FM.

0: 8 часов 49 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Далее на Jam.fm игра «Мальчики-девочки», в которой мы разыграем отличный приз. Все, что тебе нужно, взять в руки смартфон и отправить любой смайл. Плюс 7932-020-1025. И это значит, что ты готов поиграть. Хочешь с нами пообщаться и хочешь побороться за главный приз.
1: Прямо сейчас бери в руки смартфон и присылай нам в Макс любой смайл на номер плюс 7932-020-1025. Возможно, ты сегодня выиграешь наш замечательный приз.

0: 9 часов 1 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов. Спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО СЗ, проспект Первый Южный, новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, минус 1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20.

0: Остается вопрос. В жизни бывает всякое, и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет? По итогам апреля показатель индекса счастья россиян составил всего 52 пункта, сообщает ВЦИОМ. Таким образом, индекс счастья за апрель стал самым низким с сентября 2011 года. Рейтинг начал падать с декабря. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
4: 9 часов 5 минут в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm ООО «Вертеброцентр». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 11 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду, небольшой дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Реклама.
5: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
6: Вертеброцентр. Живи легко.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу продолжается.
9: Утренняя гимнастика.
10: Jam.fm.

0: Екатеринбурга, работает на стройке, сейчас едет на работу. Игнат, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Слушай, мы сегодня всех спрашиваем в теме «Наше утро», что тебе не хватает на рабочем месте? Угу. Вот, что бы тебе не помешало, Игнат, по твоему мнению?
1: Да нет, у меня вроде все в порядке, все есть.
2: Полный комплект.
1: Да.
0: Ты тот самый единственный человек, которого абсолютно все устраивает. Ты работаешь на идеальной работе. У тебя все есть. Вот мужчины не это, так сказать, не требовательны, понимаешь?
2: Да это ж что, это ж мы.
0: Главное, они, мужчины говорят, главное, чтобы на работе была работа, понимаешь?
2: Да. И зарплата.
0: Спросим у девочек, как у них обстоят дела. Играешь сегодня с Екатериной, она у нас из Екатеринбурга, работает в компании «Контур» на удаленке, сейчас мчится на работу. Катя, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Слушай, ну у тебя, вот у Игната на стройке все понятно, на рабочем месте все, что нужно, у него есть. У тебя твое рабочее место не очень понятно, где ты работаешь на удаленке, все-таки это дом, не знаю, может быть, дача, можешь работать где угодно, хоть с острова Таиланд, в Таиланде где-нибудь. Но, тем не менее, где ты работаешь и что тебе не хватает на рабочем месте?
3: Работаю, как правило, я из дома, а для работы у меня есть все, в том числе большая кружка для кофе.
2: Ой, здорово-то как.
0: Какие у нас сегодня счастливые игроки.
2: Все есть.
0: У них все есть на рабочем месте, ничего не нужно.
2: Подарка нет от GMFM, ну, да. Сейчас
0: но
2: разыграем.
0: За этим осталось совсем чуть-чуть. Дело простое. Итак, смотрите, правила игры будут такие. Каждому из вас мы приготовили по три вопроса. Мы — это я, который готовил вопросы для девочек, и Маргарита, которая вопросы готовила для мальчиков. Я бы до такого не додумался. Она сегодня отсутствует по уважительным причинам, но мне оставила вопрос, сказала: «Палыч, задайте вопросы». Я говорю: «Хорошо». Поэтому я попробую сейчас без ошибок их прочитать. Вот. Игнату будут вопросы, естественно, от Маргариты, ну а Кате вопросы от меня. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет приз. Чтобы вам было проще, на каждый вопрос даем еще по два варианта. То есть вам всего-навсего нужно выбрать первый вариант или второй вариант. Все понятно?
3: Да.
0: Ну тогда удачи обоим участникам. Поехали! Игнат, первый вопрос для тебя. В технике макияжа стробинг используется хайлайтер или консилер?
2: Ого!
1: Консилер.
0: Абсолютно верно. А ты знаешь, что такое консилер, Игнат?
1: Да нет, я первое где-то слышал, что это что-то там не для этого вроде.
0: А, смотри, стой, неправильно. Хайлайтер правильный ответ, у меня тут жирненьким обведено. Вот, так что, Игнат, мы с тобой, да, пошли по неверному пути.
2: Пальцем в небо мы.
0: Да.
2: Все втроем.
0: Да, а то бы сейчас Катя возмутилась, сказала: «В смысле, как это?» Катя, а ты знаешь, что такое, да, хайлайтер, консилер, стробинг?
3: Это да.
0: Ну, вот хотя бы тут разбираю. А просвети нас, пожалуйста, что такое стробинг, что такое хайлайтер, что такое консилер?
3: Хайлайтер — это такие легкие блесточки сухой текстуры, как правило. А консилер — это которые синие круги под глазами замазывают.
0: Замазывают, понятно. А стробинг — это общее какое-то, да, название макияжа?
3: Вероятно, да.
0: Вероятно, да. Все отлично. Так, разобрались. Спасибо. Будем просвещаться параллельно. Катя, вопрос теперь для тебя. Скажи, пожалуйста, давно ли ты смотрела на небо, на Луну?
3: В Екатеринбурге. Не так давно.
0: Не так давно, значит, вопрос будет для тебя простой. Какая сейчас Луна в Екатеринбурге? Растущая или убывающая?
3: А вот это не знаю, но на удачу скажу, что пускай будет стареющая. Убывающая.
0: Стареющая, убывающая. И абсолютно верно. Вот здесь действительно она сейчас убывающая луна.
2: Но я даже знаю, как определить.
0: Там палочку надо поставить. Да. Буковка либо R, либо буковка S. Сейчас буква S. Такая худенькая, причем худенькая.
2: Да.
0: 1-0 пока в пользу девочек. Игнат, подвижемся дальше. Вопрос номер 2 для тебя. Так, пеканье что такое? Мясное блюдо или рыбное? Пеканье.
1: Мясное?
0: Да, тут ты угадал, ты говяжий стейк. Молодец. Вот что касается еды, здесь чуть попроще нам, мужчинам.
2: Тоже бывают названия такие, что не с первого раза.
0: Так, Катя, вопрос для тебя. Скажи просто сразу, в каком веке был изобретен троллейбус? В 19-м или в 20-м?
3: В 20-м.
0: Первый прообраз троллейбуса «Электромот», он назывался, был представлен общественности 29 апреля 1882 года в пригороде Берлина. Так что век 19-й. Счет пока у нас одинаковый, 1-1, поэтому третий решающий вопрос, Игнат, для тебя. Готов?
1: Да.
0: Палиндром – это слово, которое при чтении в обратном направлении образует то же самое слово или другое слово. Палиндром.
1: Другое.
0: Нет, тут ошибся, оно образует то же самое. Это, например, слово «шалаш» туда и обратно читается одинаково, там «дед» или «топот» туда и обратно читается одинаково. Это слово «палиндромы».
2: И по смыслу тоже, да? То же самое.
0: Ну да, «дед» туда и «дед» обратно. «Топот» туда и «топот» обратно.
2: То есть не город дорог, а вот «дед» — «дед».
0: Да. Ну и, Катя, вопрос для тебя. Если дашь на него правильный ответ, становишься победителем. А если нет, то... Будет дополнительный вопрос.
3: Играем дальше.
0: Существует ли химический элемент с названием радон? Да или нет?
3: Да.
0: А какая у тебя оценка была по химии?
3: 4.
0: Ну, в принципе, заслуженно, да. Действительно существует такой элемент с названием радон. 2-1. Так закончилась игра в пользу девочек сегодня. Игнат, тебе говорим спасибо, не расстраивайся, ждем от тебя новых смайлов. Поиграем с тобой обязательно, хорошо?
1: Да, хорошо, все.
0: Все, отличного тебе дня, хорошей работы. Ну, а Катю поздравляем с победой! Ну что, Кать, сложно было?
3: Нет.
0: Ну и молодец, действительно нет. Главное же, это, чтобы было весело. Вручаем тебе пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий и в музее Владимира Высоцкого. Красота?
3: Спасибо большое, приятно.
4: Джемнастика!
5: Джемнастика!
4: Джемнастика! Утренняя джемнастика!

9 часов 9 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов, начинается игра «Мальчики-девочки» на Jam.fm. Победители получают пригласительный на двоих на смотровую площадку небоскреба Высоцкий в музей Владимира Высоцкого. За приз поборются, за мальчиков. Со стороны мальчиков играет Игнат, он из Екатеринбурга.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Селькоровская, 22-228-2111.
1: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
3: 235-0905.
2: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Где пробки?
6: 9 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман».
7: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, пробки понемногу сокращаются, движение по-прежнему затруднено. Стоят улицы Горзовская, Куйбышева от Серафима Дерябиной до 8 марта, также Сыромолотова от Новгородцевой, от остановки Новгородцевой до улицы Высоцкого, также Суходольская, Столоречинская от Лиственной до Репина. Много машин на Кольцовском тракте Луганской машинной, от Яблоневой до Фурманова, на Белинского от Шварца до Большакова, на Сибирском тракте от Курганской до ЖД-переезда и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
3: Реклама.
8: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
9: Анечка общается и проходит квесты. Лето!

0: может быть.
1: 9 часов 23 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, а на календаре 13 мая. Всем доброе утро, говорим мы, утренняя гимнастика, Павел Павлович и Ярик. Сегодня у нас Маргарита отсутствует, мы вдвоем, но тем не менее яркую, классную, интересную тему с вами обсуждаем, а сообщения в нашу тему принимаем по-прежнему в мессенджер Макс, плюс 7932-020-1025 и группа GMFM во ВКонтакте. Ну а спрашиваем мы сегодня тебя, чего тебе не хватает на рабочем месте, что за рабочее место у тебя, ну и, соответственно, почему тебе того или иного не хватает. Почитаем, что пришло?
2: Конечно, почитаем. Лена нам пишет: «Привет, Джем, я работаю в транспортной компании, и у нас произошло сильное сокращение. Теперь мне не хватает моих любимых коллег, девчонок, с которыми мы всегда хохотали, что к нам приходил директор и говорил: как у вас тут душевно и весело. Вот теперь сижу одна, в тишине, с любимым радио, хоть с вами можно поболтать».
1: Вот смотри, сидит в тишине, да, то есть ей не хватает общения, да. Внешнего шума, я бы сказал, тех, кто его нарушает, эту тишину. А тут к Ксении пришло другое совершенно сообщение: «А мне не хватает тишины и спокойствия. Я работаю учителем во втором классе. Веду абсолютно все уроки. Детишки устали, скоро конец четверти, но учителя устали еще больше». Пишет нам Ксения, как мы тебя понимаем?
2: Мы тоже с Павловичем немножечко
1: и Ксения,
2: учителя.
1: Ну, немножечко учителя, почему нет. А Ксения пишет, еще одно сообщение прислала вдогонку к этому. Не так давно ездили в парк, в частный, в зоопарк, ходили к животным, и уверена, что люди, которые весь день находятся в комнате с попугаями, которых около 300, тишины хотят еще больше. Мы минут 10 там постояли, больше не смогли.
2: Это вам не в школе? Ну, ты еще круче.
1: Да, попугай.
2: А попугай говорящий, интересно?
1: Не знаю, мне кажется, там просто шум такой стоит, гам. Это, представляешь, вот ты зашел в зоопарк, ну, попугайчики где чирикают.
2: Ой, это да.
1: Все же там были, все находились. Это да, просто беда. Принимаем от тебя сообщение, истории, что тебе не хватает на рабочем месте и почему. Пиши, кем ты работаешь, и что бы ты туда добавил. Плюс 7932-020-1025 наш мессенджер Макс. Ну и, конечно же, группа во ВКонтакте. Пиши на стене. Все сообщения читаем. За одно из сообщений у нас есть отличный приз. С удовольствием его вручим кому-то из вас на Jam FM.

0: 9:29 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Далее на Джим ФМ яркие заголовки. Расскажу, за какое время ИИ способен сделать людей ленивыми и глупыми.
1: Интересно.
2: Реклама.
3: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
4: Это не художественная галерея. Нельзя.
5: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
6: Моя квартира, мои правила.
7: Застройщик ООО «СЗ-проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречи. Встречные машины, помноженные на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
11: Джем ФМ.
0: Половина десятого в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Прямо сейчас на Джем ФМ яркие заголовки. Ярик, скажи, пользуешься ли ты нейросетями?
1: Ну, периодически, не всегда, ну да.
0: Я скажу больше, Ярик даже иногда помогает, они помогают песни писать, правильно?
1: Ну, так они помогают делать все абсолютно.
0: Ну смотри, это очень опасно, потому что нейросети не только упрощают нашу жизнь, но и стремительно ухудшают мозговую активность. Оказывается, нам достаточно всего 10 минут взаимодействия с ИИ, чтобы мы начали лениться и потеряли навык решения проблем. К такому выводу пришла команда ученых из США и Англии.
1: Ничего себе. Думал, почему-то быстрее процесс проходит.
0: Я думал, дольше.
1: Пару секунд, и все, и ты там уже растворился.
0: Они провели эксперимент среди более 100 человек, дав им задание на решение логических и практических задач. Одним было разрешено пользоваться искусственным интеллектом, другим нет. В итоге те, кто получал подсказки от нейросети, бросали работу и допускали множество ошибок. А те, кто выполнял упражнения самостоятельно и применял собственные знания, справились лучше.
1: Нет, ну, я тоже считаю, что думать-то самому тоже нужно.
0: Тогда отмечается, что люди, регулярно использующие ИИ, реже предлагают креативные идеи и перестают проводить критический анализ полученной информации.
1: Ну, правильно, все по схеме, все за них уже решено.
0: Но при этом специалисты не видят опасности в ИИ-ассистентах. То есть
1: ну, да.
0: Никогда ты получаешь от него готовый ответ. Наоборот, даже ученые уверены, что нейросеть способна помогать, но искусственный интеллект должен играть роль учителя.
1: Согласен, как помощника его использовать можно.
0: Задавать наводящие вопросы, поддерживать использование в решении задачи и не выдавать готовый ответ. В противном случае со временем люди разучатся преодолевать трудности.
1: Абсолютно,
0: вот.
1: Абсолютно согласен.
0: Да, тут, в общем-то, по большому счету, что-то сказать. Главное, правильно все это использовать. А не как дети, которые говорят, сколько, какое решение задачи сразу им все выдается, хопа.
1: Да, кстати, уже домашку по этому поводу хотят отменить, нецелесообразно. Сейчас все, дети так, при помощи ИИ решают.
0: Вот видишь как, то есть я даже не знаю, это хорошо или плохо, но для детей, наверное, очень и неплохо.
1: Это были яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 9:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». За окном сейчас плюс 12 градусов. Синоптики пообещали нам переменную облачность. Небольшой дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем плюс 17, плюс 19 градусов. В Ревде сейчас плюс 10, в Реже и в Краснодаринске плюс 12 градусов.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
12: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: 9:40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Время гороскопа в утренней джимнастике. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». Итак, сегодня 13 мая, среда.
1: Овен, не пытайся всем угодить.
0: Телец, если дел слишком много, сделай паузу и пересмотри приоритеты.
1: Близнецы, чья-то оплошность научит тебя больше, чем собственный успех.
0: Рак, легкая шутка поможет разрядить обстановку.
1: Лев, не игнорируй советы окружающих, они будут очень кстати.
0: Дева, старое хобби напомнит о себе и принесет радость.
1: Весы, искренний разговор откроет глаза на настоящие причины твоих сомнений.
0: Скорпион, не стесняйся показывать чувства, это сблизит тебя с важным человеком.
1: Стрелец, обратная связь от окружающих окажется честнее, чем ты ожидал.
0: Козерог, смени обстановку или переставь мебель, ощущения обновятся.
1: Водолей, помогая другим, ты сможешь решить свои задачи.
0: Рыбы, заверши дело, на которое раньше не хватало времени.
2: Реклама.
3: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
4: Почему?
3: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
5: Акция действует до конца мая этого года.
6: Получите дополнительный бонус по коду GEMFM.

0: где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Спонсоры выпуска дорожных новостей на GMFM ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30.
2: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Называю самое крупное от 20 минут. Стоят улицы Блюхера от Мира до Сахалинской, также Сарамолотова от Новгородцевой до улицы Высоцкого, Суходольская, Светлореченская, Лиственная до улицы Репина. Более получаса на Кольцовском тракте Луганской машины от Яблоневой до Фурманова, также на Белинского от Фучка до Большакова. Более часа на Высоцкого от Сорокалетия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИНН-66-72-092-202-220. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
3: 102,5. Джем ФМ.

0: 9:52 в Екатеринбурге, в центре города плюс 13 градусов. Всем доброе утро. Среда на календаре. Сегодня 13 мая. И в теме утра мы обсуждаем, чего тебе не хватает на рабочем месте. Принимаем от тебя сообщение в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5 и группу Jam FM во ВКонтакте. За одно сообщение вручим приз. Ну а сейчас давайте почитаем, что еще пришло.
1: Катя нам пишет: всем привет! Не хватает релакс-комнаты.
0: Ух ты.
1: Где можно, например, в обеденный перерыв прилечь, послушать музыку, посмотреть на пузырьки, цветные лучики, что-то потрогать, еще приятное на ощупь, типа антистресса. А еще на работе не хватает хороших, добрых людей, чтобы поддерживали друг друга в коллективе, а не наоборот. Это тоже немаловажно. Факт. Я
0: согласен, когда на работе все ворчат вокруг, вряд ли тебе хочется туда идти.
1: Это так неприятно.
0: А начните с себя. Ну, то есть, мне кажется, люди как-то относятся к тебе так же, как ты к ним.
1: Угу.
0: Не ворчать на других, и, наверное, другие ворчать не будут.
1: Вот я тут с Катей соглашусь после обеда, вот комнату бы такую.
0: Вот это да.
1: Просто поваляться.
0: Знаешь, в чем проблема?
1: В чем?
0: Потом после этой комнаты никого на работу не вытащишь. Все уснут.
1: Да, немаловажный фактор.
0: Ой, сообщение, не просто сообщение нам пришло от Кирова. Да, не удивляйтесь, имя так, угу. Такое у человека, он уже у нас не раз был в нашей программе.
1: Да, наш постоянщик.
0: Постоянщик, да, пишет, что работает на ПСМ-фрезеровщиком на Сибирском тракте. На рабочем месте хотелось бы, чтобы появилось оборудование для создания музыки. Помимо работы обрабатывал бы свое творчество. То есть он еще и музыку пишет, не только работает. А так, в целом, говорит, все хорошо. И записал трек про нашу радиостанцию. Не профи, говорит, конечно, но старался. Приятно сделать что-то хорошее. А мы послушали, и нам прям это...
1: Нормально.
0: Кусочек... Давайте прямо послушаем прямо сейчас небольшой.

0: Слушай, ну прям энергия такая качает, качает.
1: Да, прям прет. Драйв такой.
0: Круто. Да, спасибо, Киров, что сделал такую песенку. Так, чего тебе не хватает на рабочем месте? Об этом мы сегодня говорим. Пиши нам свои сообщения в тему утра. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Это наш мессенджер Макса и группа JamFM во ВКонтакте на стене. Уже совсем скоро подведем итоги и вручим приз кому-то из вас на JamFM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. У хантавируса при определенных условиях есть потенциал перерасти в пандемию. При этом, чтобы заразиться от человека, необходим очень тесный контакт с болеющим, поскольку вирус распространяется не просто через аэрозоль, а именно капельным путем, заявил ведущий вирусолог России, академик Российской академии наук Петр Чумаков. Сейчас, когда хантавирус вышел из своей среды обитания и распространился по миру, его необходимо как можно быстрее задавить, цитирует газету эксперта. Напомню, на борту круизного лайнера MV Hondius заболели 11 пассажиров. 9 случаев хантавируса были подтверждены лабораторно. Жители ЖБИ заметили странные работы на Малышевском мосту. По словам очевидцев, дорожники начали снимать покрытие, уложенное в рамках текущего ремонта. Ситуация вызывает сомнения в качестве работ, если подрядчик начал их переделывать еще на стадии активного ремонта. Порталу Е1 в мэрии сообщили, что это плановый этап, который нужно было выполнить по специальной технологии, в том числе со снятием промежуточного свежеуложенного слоя. Напомню, что с пятницы одна из проезжих частей Малышевского моста полностью закрыта для движения. Общественный транспорт пустили в объезд. Жители микрорайона по часу и более проводят в пробках в утренние и вечерние часы пик. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвует более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Старт многоразового грузового корабля Cargo Dragon к МКС перенесли на сутки. Причины представители SpaceX назвали неблагоприятные погодные условия в районе мыса Канаверал. Теперь запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 состоится в среду вечером по времени восточного побережья США, но в Москве в это время будет уже около 2 часов ночи. Корабль наставит на станцию продовольствие, оборудование, а также материалы для проведения экспериментов, пишет Интерфакс. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 10:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа-1». Сейчас за окном плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты.

0: Реклама.
1: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
2: А слона не хотите? Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Истинные ограничения. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
6: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
7: Телефон рекламной службы JAM-FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: JAM-FM.
9: Где пробки?
10: 10 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов. Спонсор выпуска прогноза погоды на JAM-FM ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр Аками «Восток» на Сибирском тракте 30.
11: 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Блюхера от Мира до Раевского, также Сибирский тракт Лучевой до ЖД переезда, Кольцовский тракт, Луганская машинная, переходная переулка до улицы Фурманова. Много машин на Сарамолотова от Новгородцевой до Высоцкого, на Суходольской Сестереченской от Лиственной до Репина, на Белинского от Юлиуса Фучика до Большакова и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
12: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с Аками «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
7: 102.5. Джем FM.

0: 9:19 в Екатеринбурге. За окном плюс 13 градусов. Чего тебе не хватает на рабочем месте? Об этом мы сегодня с тобой разговаривали в 7 утра. Будем подводить итоги. Ну и кому-то вручим сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Почитаем, что еще пришло, что еще не хватает людям.
1: Альберт нам пишет. Доброе утро. Мне не хватает выходных. Руководство заставляет выходить в субботу, хотя по трудовому договору у нас пятидневка. Безобразие, мне кажется.
0: Ну, что касается выходных, то об этом же и Настя пишет, что очень не хватает спокойствия, ну и выходных, в которые меня бы не дергали по работе, но, к сожалению, в моей сфере это невозможно. Вот просили вас, пишите, кем вы работаете, поэтому сразу интересно, что за сфера такая, в которой постоянно дергают.
1: Что за фирма такая, которая заставляет выходные работать?
0: Тоже ну, правда, да, да.
1: А вот это наше сообщение пришло. Всем привет, я мама в декретном отпуске. Не хватает отдыха и времени. С 5 детьми реально его не хватает.
0: Ничего
1: мамы
0: себе.
1: Меня поймут, пишет Наташа. Ну, пять детей.
0: Ну, мне кажется, это уже мать-героиня.
1: Это уже, да, здесь нужно за вредность...
0: Доплачивать, да. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Лены. Привет, Джем, работаю в транспортной компании, и у нас произошло сильное сокращение. Теперь мне не хватает моих любимых коллег-девчонок, с которыми мы всегда хохотали. Так что к нам приходил директор и говорил, как у вас тут душевно и весело. Вот теперь сижу одна в тишине с любимым радио. Хоть с вами можно поболтать. Да, на здоровье.
1: С нами можно, да.
0: Да, Леночка, тебе вручаем приз, сертификат на 1500 рублей в барбершоп «Кузьма». Записаться на качественную мужскую стрижку очень просто, ведь барбершопы «Кузьма» есть в каждом районе Екатеринбурга.
1: Поздравляем!

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 12 градусов. Прямо сейчас на Jam FM яркие заголовки. Ярик, любишь ли ты сыр?
1: Обожаю.
0: Это прекрасно, да. Потому что нужно есть тот сыр, благодаря которому ты не будешь стареть.
1: Ух ты. Угу. Это вот раньше были эти, как они, яблоки молодильные, да? Сейчас
0: теперь
1: сыр
0: сыры появились теперь молодильные. Сыры, очень приятно, что это химики из нашего УРФУ разработали сыры против стресса и признаков старения. Угу. Это чеддер и сыр с белой плесенью, обогащенный антиоксидантами. Работа над проектом шла более 4 лет. Ученые добавили в сыры вещества, которые увеличили антиоксидантные свойства продукта до 5 раз и улучшили его аминокислотный состав.
1: Ну, хорошо, почему и нет?
0: Ну, вот тут одна проблема у меня существует. Я все-таки сыр с плесенью не очень люблю.
1: Я вот чеддер нормально мне.
0: Нормально? Заходит, то есть вообще. И плесень тоже хороша?
1: Ну, плесень так, а вот чеддер хорошо.
0: Ты выковыриваешь плесень из чеддера? Интересно, что 20-40 граммов такого сыра в день вполне достаточно, чтобы потреблять суточную норму и по кальцию, и по антиоксидантам. 40 граммов, это не
1: всего-то
0: так уж и много.
1: Всего-то лишь это на бутерброд намазать.
0: Да. Тут же во всем должна быть мера, не переборщить, мне кажется.
1: Ну, да.
0: При этом ученые напоминают, что даже такой суперсыр, в кавычках, как они написали, не заменит нормальное питание, спорт и медицинское наблюдение. Подобные продукты работают только как дополнение к здоровому образу жизни. То есть сыр, конечно, на сыр надейся, да, но сам не плашай.
1: Ну, а сам, да, кушай нормально.
0: Ешь, да, не забывай там про мясо, что там у нас, рыба, в общем, овощи, все
1: полезное
0: как полагается,
1: питание,
0: да. Спорт, да, важный пункт, который многие пропускают, потому что букв всего 5, спорт, раз.
1: Потому что надеяться на сыр.
0: Да, а еще медицинское наблюдение. Некоторые же тоже, да зачем эти врачи? А сейчас диспансеризация бесплатно, да, пожалуйста. Можно и нужно проходить. Ну, в общем, в любом случае, приятно, что наши ученые из УРФУ создают какие-то вещи, которые продляют жизнь человека.
1: Здорово. Прекрасно. Это были яркие заголовки на Jam FM.
2: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 10 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM ООО СЗ «Талан», Екатеринбург, ЖК «Курчатов» и «Береговой». За окном сейчас плюс 13 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность и даже небольшой дождь. Но ветер будет южный, теплый, 3,8 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 19 градусов.
2: Реклама.
3: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
4: А кто застройщик?
3: Талан. С этим мы точно определились.
4: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЗ Талан регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Реклама.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
5: Где пробки?
6: 10 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 12 градусов, 6 баллов на улицах Екатеринбурга, движение затруднено. Стоят улицы Малышева от Миража и улицы Егоршинский подход, также Сибирск, тракт Ключевой, даже до переезда. Много машин на Московской, это Визной до Чёрса, на 8 марта от Чёрса до Куйбышева, на Сыромолотова от остановки Новгородцевой до улицы Высоцкого. Также затруднение на Суходольской, Светлореченской от Лиственной до улицы Репина, на Беринского от Фучика до Фурманова и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
3: 102.5 Джем FM.
7: It's

0: 9:53 в Екатеринбурге, за окном плюс 11 градусов, и стало как-то немножко сразу пасмурно за окном, и похолодание такое, все поднималось, температура бац.
1: Ну, не сильно, но есть, да, хотя обещали нам под 20 градусов сегодня.
0: Но это же называется переменная облачность, она то солнышко, то... Ну, даже дождь нам обещали, поэтому, возможно, еще и покапает, так что готовимся.
1: Тоже хорошо.
0: В общем, ждем любые чудеса природы. Также ждем ваши сообщения в наш мессенджер Макс +7 932 020 102.5. Можно кого-то поздравить, передать привет. А за весь порадуй в течение всего дня. Диджей Дэн ваши приветы будет передавать, ставить отличную музыку. Также ждем Яну Ефимову, которая будет делиться свежими историями. И вечернее шоу в 17:00 оно уже стартует. Также Яна Ефимова и Миша Киселев к ней присоединится уже. Они вдвоем расскажут, что было сегодня интересного за день, поиграют с вами, вручат призы и подарки.
1: И все это на Jam FM.
0: А вам желаем отличного трудового дня.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН. На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, минус 1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Как напоминает Коммерсант, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях. Кроме того, работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, связанные с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека. Пао Сбербанк. Застройщик.

переживали, печалите, грустите. Вот этого не надо, от слова совсем. Тем более в начале рабочего дня. Побольше оптимизма, улыбочку, кофеек, чаек, напитки какие-нибудь бодрящие, чтобы день прошел на ура. Ну, а хорошая музыка тебе гарантирована. Зовут меня Диджей Дэн, всем большой привет. Только что группа Биз, совсем скоро Arctic Ice, и затем Maroon 5 и Кристина Агилера. А прямо сейчас компанию составит Митя Фомин на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» языковая академия «Талисман». 4 балла сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. ЕКАД стоит от 13-го километра до реки Березовка, Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход, Белинского от Авиационной до Большакова, Малышева от Гагарина до улицы Егошинский подход. Постоянно машина от переходного переулка до Фурманова, также на Сибирском тракте от Лучевой до ЖД переезда, Светлореченская стоит от Васильковой до Репина, 8 марта от Фрунзе до Куйбышева.

0: талисмане. Очень интересно.
1: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
3: И снова музыка прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Бахти и Туркен продолжает этот час на Jam FM. Через минутку с небольшим его продолжит Яна Ефимова со свежими историями.
1: Реклама. Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
5: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Дочь Анны Седоковой окончила университет в США с отличием. Российская певица вышла на связь с подписчиками и поделилась радостной новостью. Ее дочь Алина получила диплом об образовании с отличием. Звезда поделилась кадрами с торжественного события. Церемония вручения прошла в торжественной обстановке. Алина была одета в красивую мантию, а на голове красовалась конфедератка. Седокова призналась, что не могла остановить слезы счастья, ведь она безумно рада за свою любимую дочь и гордится ее успехами. Сама выпускница тоже поделилась кадрами. На них видно ее счастливую улыбку. Многие отметили, что девочка безумно похожа на свою звездную маму. Такая же стройная и красавица. В сети написали: «Алиночка, ты великолепна! Красота в вашей семье передается генетически. Поздравляем от всей души с окончанием! Не только красивая, но еще и умная девочка. Настоящая гордость своих родителей. Желаем успехов на жизненном пути». Отмечу, что Анна Седокова родила дочь от футболиста Валентина Белькевича. Классно! Мы тоже радуемся за Алину. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
6: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Половина 12-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье» 365 за бортом. Пасмурно, сверху капает и пока плюс 10. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, дождь, ветер с юга от 3 до 8 метров в секунду в течение дня до плюс 19.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
8: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
8: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
9: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

В нашем случае уснуть, ну, как-то не совсем актуально. Половина 12-го с копейками в разгаре. День среды. Ну, а здесь на Jam FM, как всегда, хорошая музыка для хорошего настроения. И моя скромная компания, зовут Диджей Дэн. Всем большой привет. Скоро Диджей Смэш, затем Айв и Дэвид Гетта. А прямо сейчас Бирвольф на Jam FM.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Ракета «Сармат» может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории. Мощность ракетного комплекса более чем в 4 раза превышает любой западный аналог, заявил во вторник президент Владимир Путин. Дальность применения «Сармата» может превышать 35 тысяч километров. Глава государства поблагодарил разработчиков за укрепление обороноспособности страны и поздравил командующего РВСН с успешным пуском ракеты. Напомню, успешный испытательный пуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» военные провели 12 мая. К концу года комплекс заступит на боевое дежурство. Правительство Свердловской области утвердило требования для подвалов, подземных парковок и цокольных этажей, которые могут быть использованы в качестве убежищ. Соответствующий указ подписан губернатором Денисом Паслером. В документе поясняется, что продолжительность непрерывного пребывания в таком убежище должна быть ограничена 12 часами. Располагаться ближайшее убежище должно в радиусе километра. Полный перечень требований к убежищу публикует агентство ЯН.

0: На Среднем Урале теплеет, но очень медленно. Теплый воздух, который придет в регион к концу рабочей недели, принесет атмосферный фронт. Сегодня дожди пойдут на юго-западе области, а к вечеру 13 мая доберутся до южных и центральных районов региона, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. При этом 12 мая в уральской столице было прохладно, днем чуть выше плюс 14, а средние суточные температуры даже на 2 градуса ниже нормы. Холоднее всего вчера было в Верхотурье, минус 1,5, а теплее всего в Алапаевске, почти плюс 20. В России появится ГОСТ на безалкогольные напитки. Согласно стандарту, доля этилового спирта в безалкогольных напитках должна составлять не более 0,5% от их объема. При этом минеральных веществ и витаминов в напитке должно быть не меньше 7,5% от средней суточной нормы. Пищевых волокон от 1,5 граммов на порцию, пишет Коммерсант. ГОСТ распространяется на безалкогольную продукцию за исключением тоников, энергетиков, напитков брожения, а также квасов. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Как напоминает Коммерсант, удаленный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных случаях. Кроме того, работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, связанные с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 12 4 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа1». За бортом пасмурно и плюс 11. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, дождь, ветер с юга от 3 до 8 метров в секунду. Но в течение дня 17-19 тепла.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОСЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

0: еще.
1: Девчонкам, мальчишкам, а также их родителям всем большой привет. А Настя на Jam FM, тебе побольше позитивчика, ну и причин для улыбочки и хорошего настроения. Двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Глюкоза, затем Мэри Гу, а прямо сейчас Али Фарбан на Jam FM.

0: Селькоровская, 22, 228-2111.
1: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Телефон рекламной службы JAM-FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: JAM-FM.
4: Где пробки?
5: 12.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. 5 баллов. Сервис «Яндекс.Карт» рисует у себя на страничке. Высоцкого стоит от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход. С Малышева от Гагарина до улицы Егошинский подход. ЕКАТ от Высоцкого до реки Березовка. Восточка от Ленина до Декабристов. Базовый переулок от станции Пионерская до асфальтового завода. Потерпим на Блюхера от Смира Драевского. Такая же история на космонавтов. От Победы до машиностроителей. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева.
6: Реклама.
7: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Наталья Подольская высказалась на тему измен в браке. На днях певица решила поразмышлять на актуальную тему. Ведь большинство браков в России распадается именно из-за измен одного из партнеров. В интервью звезда выразила свою позицию на этот счет, чем вызвала бурное обсуждение в сети. Наталья заявила, цитирую, «Мой взгляд на измену сейчас совершенно другой. Я не переживала этот ужас и кошмар. Но если бы с моими близкими такое произошло, и чей-то муж пал на колени и сказал, «Не знаю, что на меня нашло, каюсь», такое, я считаю, можно простить». Поклонники тут же напомнили звезде о том, что на момент начала ее отношений с Пресняковым тот был еще женатым человеком. Они отметили, что слушать такие рассуждения от взрослой женщины им кажется как минимум странным. Якобы Подольской очень удобно рассуждать о прощении, когда она сама когда-то оказалась по другую сторону баррикад. Отмечу, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская в браке уже более 15 лет. Что ж, сколько людей, столько и мнений. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина первого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». В центре города пасмурно и плюс 12. На сегодня синоптики нам пообещали переменную облачность, возможно, небольшой дождь. Ветер с юга от 3 до 8 метров в секунду в течение дня. 17-19 тепла.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талан. С этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Хорошим предложением Мари Краймбрери на GMFM давай не ждать. Но если в твой адрес еще что-нибудь будет поступать, то предложения пусть будут с приятными, на которые не просто можно, а нужно соглашаться. Гармоничной среды пусть проходит с хорошей музыкой. У микрофона я, диджей Дэн. Двигаемся дальше. Скоро Сергей Лазарев, затем А-студио, а прямо сейчас певица Ния на GMFM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты. Он состоится 20 мая и будет 12-м по счету стартом космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. При этом многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое – то есть приводница, однако сделает она это в Американском заливе примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, пишет Интерфакс. Жители ЖБИ заметили странные работы на Малышевском мосту. По словам очевидцев, дорожники начали снимать покрытие, уложенное в рамках текущего ремонта. Ситуация вызывает сомнения в качестве работ, если подрядчик начал их переделывать еще на стадии активного ремонта. Порталу Е1 в мэрии сообщили, что это плановый этап, который нужно было выполнить по специальной технологии, в том числе со снятием промежуточного свежеуложенного слоя. Напомню, что с пятницы одна из проезжих частей Малышевского моста полностью закрыта для движения. Общественный транспорт пустили в объезд. Жители микрорайона по часу и более проводят в пробках в утренние и вечерние часы пик. За две недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Табата и интервальные кардиозанятия помогут похудеть к лету, пишет Лента.ру со ссылкой на фитнес-тренеров. Такой вид нагрузок помогает как бы поджечь жир и ускорить обмен веществ. Безусловным плюсом становится также и непродолжительное время такой тренировки, пишет Лента.ру. Йога и пилатес востребованы среди тех, кто хочет улучшить осанку, прорисовать линии тела или снять стресс после рабочего года. Тонус мышцам россиянки к лету возвращают с помощью кроссфита и силовых тренировок. Официальный доллар на сегодня 73.79 и евро 87.38.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 13.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». Пасмурно в центре города, плюс 11 и периодически сверху капает. На завтра, четверг, 14 мая. Синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21.
1: Реклама.
4: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертеброцентр. Сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

на позитиве, елочкам с оранжевым настроением, ну и тебе того же и легкости. Двигаемся дальше с хорошей музыкой. У микрофона я, диджей Дэн. Всем привет. Скоро «Невеста», затем «PH Electro». Ну а прямо сейчас компанию составят «Градусы».

0: Реклама.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
1: Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Где пробки?
9: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». Те же 5 баллов из 10. Сервис «Яндекс.Карта» рисует у себя на страничке. Но около 40 минут оставим на Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход. На Высоцкого от 40-летия Комсомола также до улицы Егоршинский подход. 20 минут от ЕКАТа от Высоцкого до реки Березовка и в обратном направлении. 15 минут базовый переулок от станции Пионерская до асфальтового завода. Блюхер от Мира до Раевского. Восточка от Ленина до Декабриста. 8 марта от Фурманова до Радищева.

0: талисмане. Очень интересно.
1: Анечке про талисман рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
2: Летние языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Жена Тома Харди рассказала о необычном знакомстве с актером. Шарлотта Райли рассказала о забавной ситуации, которая произошла с ней в начале общения с Томом Харди. Как оказалось, сильное первое впечатление на нее произвел чай, который заварил ей будущий возлюбленный. Именно тогда красавица поняла, что хочет весело прожить эту жизнь именно с ним. Шарлотта вспомнила: «Он заварил мне очень приличную чашку чая. Крепкого. Нет смысла, если ложка не стоит». Тогда актеры вместе работали над экранизацией романа «Грозовой перевал». Режиссер сериала подтвердила, что вся съемочная команда чувствовала, что между звездами проскочила не просто искра, а разгорелся настоящий пожар. Она прокомментировала: «Химия была потрясающей, становилось так жарко, что мне приходилось кричать «Стоп!». Отмечу, что Том Харди тайно женился на Шарлотте Райли в 2014 году. У пары подрастает дочь и сын. У Харди также есть сын Луи от предыдущих отношений. Ну а мы пожелаем супругам семейного благополучия. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 13.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». С бортом пасмурная, плюс 11. На завтра, четверг, 14 мая. Синоптики нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду. Ночью температура до плюс 10. Завтра днем до плюс 21.
1: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
4: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

стираешь, и сразу становится больше места. Легче становится операционке дышать, жить, ну и т.д. и т.п. Вик Данек на Jam FM, что точно не стирай, это наши координаты, чтобы выйти на связь, поделиться приветами, поздравлениями, хорошим настроением, если есть тем более повод сегодня, вдруг какие-то события знаменательные, днюшечки, юбилейчики или что-то еще 13 мая, то, пожалуйста, я в твоем распоряжении, наше общение отзовись, порадуй. Можешь писать Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, вообще в легкую, также можешь оставлять на нашей страничке ВКонтакте, группа Jam FM и сайт в твоем тоже распоряжении, radio.jamfm.ru. И не забывай, что на сайте все звучит в онлайн для всех, где бы ни находились. Отзовись, порадуй на Jam FM, хорошей среды, двигаемся дальше. Меня зовут Диджи Дэн, скоро винтаж, затем Айла. А прямо сейчас Звонкий составит компанию на Jam FM.

0: Эмоции и радость, и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Действенные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 13.45 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Камевосток» на Сибирском тракте 30. Те же 5 баллов из 10 горят на страничке сервиса «Яндекс.Карты». Более получаса оставим на Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход, на Высоцкого от 40-летия Комсомола, также до улицы Егоршинский подход. 20 минут от ЕКАТа, 13-го километра до реки Березовка, Блюхер от Мира до Шевской, Восточка от Ленина до Декабристов, Карла Липникта, Розы Люксембург стоит от Шевченко до Карла Маркса. Ну и около 10 минут объездная от Московского до пешеходного перехода ЕКАТ от реки Березовка до 16-го километра, Космонавтов от Победы до Машиностроителей.
8: Реклама. Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с АКАМИ «Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погибай» ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты. Он состоится 20 мая и будет 12-м по счету стартом космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. При этом многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое – то есть приводница, однако сделает она это в Американском заливе примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, пишет Интерфакс. Жители ЖБИ заметили странные работы на Малышевском мосту. По словам очевидцев, дорожники начали снимать покрытие, уложенное в рамках текущего ремонта. Ситуация вызывает сомнения в качестве работ, если подрядчик начал их переделывать еще на стадии активного ремонта. Порталу Е1 в мэрии сообщили, что это плановый этап, который нужно было выполнить по специальной технологии, в том числе со снятием промежуточного свежеуложенного слоя. Напомню, что с пятницы одна из проезжих частей Малышевского моста полностью закрыта для движения. Общественный транспорт пустили в объезд. Жители микрорайона по часу и более проводят в пробках в утренние и вечерние часы пик. За 2 недели действия особого противопожарного режима в Свердловской области выявили почти 300 нарушителей. По всем случаям составлены административные протоколы, пишет «Коммерсант Урал» со ссылкой на региональное управление МЧС. В основном нарушителями оказываются обычные уральцы, которые разжигают мангалы или жгут мусор открытым способом. Тем не менее, штрафы и предписания также получили 3 местные администрации и 3 чиновников. Напомню, что во время действия особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. В Туапсе с береговой линии собрали почти 30 тысяч кубометров мазута. По данным оперштаба, в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют более 500 человек, включая спасателей МЧС. Газета «Ру» напоминает, что с конца апреля Туапсе 4 раза подвергался атакам беспилотников. Табата и интервальные кардиозанятия помогут похудеть к лету, пишет Лента.ру со ссылкой на фитнес-тренеров. Такой вид нагрузок помогает как бы поджечь жир и ускорить обмен веществ. Безусловным плюсом становится также и непродолжительное время такой тренировки, пишет Лента.ру. Йога и пилатес востребованы среди тех, кто хочет улучшить осанку, прорисовать линии тела или снять стресс после рабочего года. Тонус мышцам россиянки к лету возвращают с помощью кроссфита и силовых тренировок. Официальный доллар на сегодня 73.79, евро 87.38.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 14.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.реформа1». В центре города пасмурно, периодически сверху капается и плюс 10. На завтра четверг 14 мая синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 314.

Всем по Оскару, да просто. Просто потому, что вы девочки. Ну, какая же девочка не любит подарки. Галим Рибавик на GMFM. Ну и для всех, и для мальчиков в том числе, хорошая музыка. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Ханна, еще раньше Иванушки Интернешнл. А прямо сейчас Камрад на GMFM.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга Парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: 14.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 35 баллов. Движение плотное. Все это на страничке сервис «Яндекс.Карты». Объездная стоит от Московской до станции диагностики ГАИ, Высоцкого, Царколетика, Комсомола до улицы Егоршинский подход, Малышева от Гагарина, также до улицы Егоршинский подход. Потерпим на Восточной, от Ленина до Декабристов, Космонавтов стоит от Победы до Машиностроителей, Гурзовская, Куйбышева от Белореченска до 8 марта и много машин на Бебеля, Донбасской, все верно, от Никольского и Перука до Таватуйской.
5: Реклама.
7: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Jam FM.
8: Все без тебя не так. Лечу

0: Если рядом умная колонка, ага. Скажи, включи Jam FM.
1: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: 105 Jam FM.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Брэндон Фрейзер начал приводить себя в форму для съемок в новом фильме. Актер заявил, что начал активную физическую подготовку. Он хочет сбросить лишние килограммы и подкачать мышцы. И все это для того, чтобы вернуться к своей культовой роли во франшизе «Мумия». Как пишут инсайдеры, актер делает все возможное, чтобы вернуть прежнюю форму. Продолжение популярного фильма о приключениях выйдет на киноэкраны уже в 2028 году. Брэндон не желает разочаровывать своих поклонников. Он поделился: «Пожелайте мне удачи. Я делаю все возможное, чтобы привести в порядок эту машину». Отмечу, что в сети высмеивают изменившуюся фигуру актера. Хейтеры делают из его фотографий мемы и используют в качестве демотиватора для тех, кто не хочет посещать спортзал. За несколько лет актер поправился так, что перестал быть похожим на самого себя. Очень надеюсь, что у него все получится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 14.32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». За бортом пасмурно и плюс 12. На завтра, четверг, 14 мая, синоптики нам пообещали переменную облачность, без осадка, ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21.
1: Реклама.
4: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
5: А кто застройщик?
4: Талан. С этим мы точно определились.
5: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО Сбербанк. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Влад, завись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: Немного твоего позитивчика приехало. Уже поздно вечером, вчера, но тем не менее... Я все зачитываю. Моя супруга Яна, операционная медсестра, ей большой привет и поздравления. Это от Николая прилетело. Да, ну а вчера Международный день медицинской сестры праздновался. Поэтому с наступившим вас, Яна, с профессиональным праздником. Сегодня большой привет Оксане, Наде, чтобы вам работалось веселее. Анечка желает, Анечка, тебе тоже хорошего, хорошего дня, веселой среды. Так, с днем рождения Тимура Валерьевича, коллектив поздравляет, долгих, классных, веселых лет жизни, грандиозных планов, творческой реализации, здоровья и всего-всего-всего. Коллектив вас любит. И мы вас поздравляем от души всех именинников, у кого сегодня 13 мая, с днюшечками, классно провести время.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
3: Телефон рекламной службы Jam FM.
4: 235-0905.
3: 235-0905.
0: Jam FM. И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. В России с этого года начали действовать новые правила приема в вузы. Полный список приводит Газета.ру. Основным изменением стал прием документов только через госуслуги. Для этого открыли специальный сервис поступления в вуз онлайн на госплатформе. Также Миноборнауки расширил список инженерных программ, для которых придется сдавать ЕГЭ по физике. Кроме того, с этого учебного года вузы не могут самостоятельно определять планы набора на коммерческое обучение. Максимальное количество студентов-платников каждому университету будет называть Миноборнауки. Бизнесмен Артем Биков оспаривает решение о национализации активов корпорации СТС. Жалоба подана в 7-й кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. Как пишет «Новый день» со ссылкой на картотеку суда, рассмотрение жалобы должно пройти 18 июня. Генпрокуратура минувшей осенью потребовала вернуть в собственность государства компанию «Облкоммунэнерго». Решение по этому делу вынесли 10 октября, национализировав коммунальный холдинг. Деловые партнеры Артема Бикова, Алексей Бобров и Татьяна Черных находятся сейчас под арестом, напоминает «Новый день». Метро Екатеринбурга заплатит компенсацию туристу из Омска за дрочливый турникет. Пострадавший травмировал бедро, когда на станции «Проспект Космонавтов» техника на выходе из станции решила внезапно закрыться. По решению суда мужчине выплатят 120 тысяч. В компенсацию включили расходы на лечение, компенсацию морального вреда, а также утраченный заработок за время больничного. Товары на маркетплейсах за 3 года подорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары – 23%. Товары категории спорт и отдых, а также косметика и здоровье подорожали на 4 или 5%, а электроника, аксессуары и одежда вообще подешевели. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы на интернет-площадках. Россиян начнут пускать в самолет по биометрии уже к июлю этого года. Опция будет доступна в аэропортах Шереметьево в Москве и Пулково в Санкт-Петербурге. Постановление правительства о соответствующем пилотном проекте уже подписано, пишет «Коммерсант». Эксперимент коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. К эксперименту при этом смогут присоединиться другие аэропорты или авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры. Официальный доллар на сегодня 73,7. 79 евро 87,38.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Jam.FM.
0: 15.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Вертеброцентр». В центре города плюс 12. На завтра, четверг, 14 мая, синоптики пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21.
1: Реклама.
4: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228 70

0: Лирик с кассетами, я с приветами всем-всем-всем и каждому, кто здесь со мной на Jam FM. Ну и, конечно, в первую очередь, это хорошая музыка. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Астера и Сергей Рутюнов, затем Боссана, а прямо сейчас Лолита на Jam FM.
1: Ветер в голове и в карман.

0: Селькоровская, 22. 228-2111.
1: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
2: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+.
3: АО ГК «Руда», УКРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 15.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». По-прежнему на страничке сервиса «Яндекс.Карты» горят 5 баллов из 10. Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход. Высоцкого, 40-летия Комсомола, также до улицы Егошинский подход. С Комсомольска от Педагогической до Малышева. Восточка от Малышева до Декабристов. Стоим в базовом переулке от станции Пионерская до асфальтового завода. Космонавтов от Победы до машиностроителей. Много машин на Куйбышева от Московской до Белинского на Блюхера. От Комсомольской до Шевской.
6: Реклама.
8: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
9: Анечка общается и проходит квесты. Лет

0: данных бывшей. Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Полина Гагарина рассказала о проблемах со здоровьем. Певица призналась поклонникам, что заболела после насыщенного рабочего графика. Певица выступала с концертами в Турции, а теперь вынуждена проводить время дома и восстанавливаться. Артистка вышла на связь с подписчиками в расслабленном домашнем образе, без макияжа и в простой базовой футболке. Полина предложила поклонникам пообщаться и ответить на их вопросы, пока соблюдают постельный режим. Один из подписчиков поинтересовался, как Гагариной удается совмещать плотный график, гастроли и личную жизнь. Однако певица дала понять, что справляться со всем идеально получается далеко не всегда. Полина прокомментировала: «Времени не хватает, просто меня берут и укладывают в кровать со словами «А теперь мы лежим и болеем». Фанаты обеспокоены здоровьем певицы. Будем надеяться, что Полина вскоре поправится и обязательно выйдет на сцену. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 15:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». С бортом пасмурно, плюс 11. На завтра, четверг, 14 мая. Синоптики пообещали перемену облачность, преимущественно без осадков. Ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21.
1: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
4: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
1: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: поддерживаю Свету.
1: На все сто, всеми руками и ногами. Не надо о плохом, только о хорошем. Любовь будет есть. Вообще, как себя настроишь, так и все в дальнейшем будет происходить. Если про наше, причем ближайшее будущее, то в 17.00, Джем без правил, вечернее шоу, Миша Киселев, Яна Ефимова с тобой в течение двух часов общаются, обсуждают и дарят подарки. Ну, конечно, не просто так. Есть тема, и, кстати, она очень подходит, мне кажется, к погодке сегодня, яркой в кавычках. Как ты побеждаешь желание поспать посреди дня? Ну, первое, что приходит на ум, ну, так вот, самое простое, это кофеек, неважно, аналоговый, цифровой, холодное, умыться холодной водой, холодный душ. Ну, если, конечно, есть такое у тебя на работе. Но все твои персональные варианты, какие угодно, истории, связанные с этим, можешь присылать уже прямо сейчас к нам в Макс, как обычно, плюс 7932-020-1025, либо писать в группе GMFM ВКонтакте, там появился уже пост, и в комментах оставляй все комменты, все свои истории, ну и там же подробности по поводу подарков за лучшее сообщение. Итак, Джем без правил, в 17.00, вечернее шоу, Миша Киселев и Яна Ефимова. Не пропусти. У меня же все готово на ближайшее будущее. Зовут Диджей Дэн. Скоро групп с вкусным летним названием «Мохито», затем «Набу и Муния», а прямо сейчас «Ася» на Джем ФМ.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Любишь лето и прогулки? Моду и покупки? Приходи в Радуга Парк. Здесь уже все готово. Стильные тренды, любимый парк, уютные кафе и аттракционы для всей семьи. Лето начинается здесь, в Радуга Парк.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Где пробки?
10: 15.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Пагиба» Александр Иванович, автоцентра «Ками Восток». На Сибирском тракте 35 баллов, движение плотное. Все это на страничке сервиса Яндекс.Карты. Малышева стоит от Гагарина до улицы Егоршинский подход. Сблюхера от Мира до Шевская. Ленина от Тимирязева до Хохрякова. Восточная от Первомайска до Декабриста. Высоцкого от Сорокалетия Комсомола до улицы Егоршинский подход. Тормознем на Космонавтов от Заречной до Бакинско-Комиссаров. На Московской от Хомяков до Куйбышева. ЕКАД стоит за 20-го километра до реки Березовка.
9: Реклама.
11: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Пагиба» и ИНН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
12: И снова музыка. Прямо сейчас.
13: 102.5.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый день. В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новости. Стали известны подробности про маленького ребенка, выпавшего с 15 этажа на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Малыш в реанимации. Родные рассказали, что его прооперировали. Он на ИВЛ. Состояние стабильное. Медики говорят, что жить будет. Как сообщает Е1 со ссылкой на силовиков, семья мальчика на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состояла. Воспитанием двух детей занималась только мама. Ребенка спасло то, что он упал на газон, а не на асфальт. Одна из прохожих видела падение мальчика, пыталась его поймать, но не успела. Более 3000 пьяных водителей выявили на дорогах Свердловской области в этом году. Статистику озвучил в центре ТАСС «Урал» заместитель главного госинспектора безопасности дорожного движения региона Денис Митришов.
2: За 4 месяца 26-го уже года. Водители в состоянии опьянения у нас выявлено 3172. Из них повторное управление в состоянии опьянения – это 318 случаев. Такие вот у нас цифры, к сожалению, уже страшные, потому что в результате не секрет, что более резонансные дорожно-транспортные происшествия – это по вине водителей в состоянии опьянения.
1: За 2025 год в регионе выявили более 10800 пьяных водителей. Из них 1200 допустили такое нарушение повторно. И теперь им грозит уголовное наказание. Житель Свердловской области выиграл миллион в лотерею. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе государственной лотереи, организованной Минфином России. Участник розыгрыша приобрел билет 190-го тиража, посвященного Дню Победы, в мобильном приложении, но до сих пор не обратился за призом. Организаторы призвали всех свердловчан, которые участвовали в розыгрыше, проверить свои билеты. Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей победитель должен обратиться в клиентский офис лотереи в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша. Мошенники с началом сезона начали рассылать дачникам фальшивые штрафы за борщевик. В сообщении от имени земельного надзора или местной администрации говорится, что на участке якобы обнаружен борщевик, и владельцу грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. А она ведет на поддельный сайт, похожий на госуслуги. Там жертва сама вводит свои личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме мошенников сообщили в МВД. Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 16.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа-1». За бортом пасмурно, плюс 12 в центре города и периодически сверху капается. На завтра четверг, 14 мая. Синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду. Этой ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21.
0: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОСЗ «Синица.Реформа-1». Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ 214.

Клава Кока с актуальными словами, ну отчасти на Jam FM, если говорить про труд-работу, то да, вот уже скоро, если еще уже не покинул рабочие чатики, ну а нас ни в коем случае, наш и нас, не покидая, оставайся, располагайся, тем более впереди тебя ждут подарки, и все это в рамках вечернего шоу «Джем без правил», Миша Киселев, Яна Ефимова с тобой в течение двух часов будут обсуждать, ну собственно они будут дарить подарок автору лучшего сообщения по теме. Как ты побеждаешь желание поспать посреди дня? Очень актуальная, мне кажется, тема в контексте вот такой веселенькой погодки, которая сегодня. Можешь уже сейчас писать в Макс все свои истории, рецепты, как ты борешься со сном в течение дня. +7 932 020 102.5, ну, либо оставлять на нашей страничке ВКонтакте в группе Jam FM, там же пост, вот в комментах все-все-все пиши. Итак, не пропусти и надеемся на твою активность. Джем без правил, 17.00, Миш Киселев, Яна Ефимова. Меня зовут Диджей Дэн, на подходе Валерия, затем Сергей Лазарев, а прямо сейчас Канкс на Jam FM.

0: Повернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея, нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗП проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на майпрогулка.ру и испытай себя 17 мая. 6+.
8: Телефон рекламной службы Jam FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 16:18 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович. Автоцентр «Аками Восток». На сибирском тракте 35 баллов. Сервис Яндекс.Карты пока рисует у себя на страничке. Малышево стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход. ИКАТ от 19 километра до Высоцкого. От Садов до дороги к СНТ «Солнышко». Щерса от Сурикова до Машины. Блюхер от Мира до Шевская. Декабристов сибирский тракт. От Бажова до переулка Активистов. Постоим на Челюскинцев от братьев Быковых до Космонавтов, на самом проспекте от Победы до Машиностроителей.
10: Реклама.
12: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИН-66-72-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Дискотека «Варя Блестящий», чао, Бамбина, на Джем ФМ. От меня же чао, в смысле всем большой привет. А от Яны Ефимовой свежая история. Через минутку с небольшим.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: За отдыхом в радугу, за эмоциями в радугу. Откроем летний сезон в парке «Радуги». Аттракционы, свежий воздух и вкусная еда. Все для вашего яркого дня. «Радуга парк» – наш любимый парк в любое время года.
3: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем ФМ».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Джем ФМ.
7: Привет! Блогер Алана Мамаева отказалась от роскошного отдыха ради квартиры для детей. Блогерша призналась, что решила пересмотреть свои расходы и отказаться от дорогого отдыха ради будущего детей. По словам модели, она планирует взять ипотеку, чтобы со временем обеспечить сына и дочь собственным жильем. Сейчас Алана живет в одном из районов Москвы вместе с сыном Алексом и дочерью Алисой. Их квартира площадью 48 квадратных метров уже стала слишком тесной для всей семьи. Мамаева призналась, что мечтает о просторном жилье. Однако нынешние цены на недвижимость в столице делают такую покупку практически недоступной даже для нее. Алана прокомментировала: «Цены кусаются. Я поняла, что пока не могу позволить себе квартиру, о которой мечтаю. Поэтому решила действовать поэтапно. Сначала купить жилье детям». Блогерша рассказала, что рассматривает вариант приобретения небольших студий или однокомнатных квартир. По ее словам, сначала она планирует купить недвижимость одному ребенку, а затем второму. Классно, когда родители заботятся о будущем своих детей. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 16:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Талан Екатеринбург». ЖК «Курчатов» и «Береговой». В центре города пасмурная, плюс 12. На завтра, четверг, 14 мая, синоптики пообещали переменную облачность без осадков. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду. Предстоящую ночь до плюс 10, завтра днем до плюс 21.
4: Реклама.
8: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
4: А кто застройщик?
8: Талан. С этим мы точно определились.
4: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ «Талан Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Джан продолжает вечер на Джем ФМ. 16:38. На минуточку, в Екатеринбурге уже меньше, чем через полчаса, я все к этому веду. Здесь появится Миш Киселев и Анна Ефимова, прекрасная. Вечернее шоу «Джем без правил», с тобой общаются в течение 2 часов, обсуждают и дарят подарки. Не просто так, конечно, есть тема в рамках сегодняшней яркой, в кавычках, погодки. Ну, как ты борешься со сном в течение рабочего дня? Все свои лайфхаки, истории... можешь присылать уже сейчас в Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Все работает. Ну и в том числе в группе Джим ФМ, там тоже появился пост. Вот в комментах все свои истории, свои способы оставляй. Автору лучшего ребят подарит подарок. Лучшего сообщения, конечно же, истории. Итак, в 17:00 Джим без правил, Миш Киселев и Яна Ефимова. Ну а меня зовут Диджей Дан. Всем хорошего, бодрого вечера. Двигаемся дальше. Скоро Зивер, затем Бахти Туркен. Ну а прямо сейчас расколбас Анна Немченко. Танцуют все!

0: 102.5 Jam FM.
1: Так сильно убого просила, но все же похоже опять не твое. Такая красивая, но несчастлива

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Министр финансов Антон Силуанов опроверг слухи о повышении налогов и заморозке вкладов. Глава Минфина назвал подобные заявления фейковыми вбросами. По его словам, ничего подобного сейчас не рассматривается, передает РИА. Бизнесмен Артем Биков оспаривает решение о национализации активов корпорации СТС. Жалоба подана в 7-й кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске. Как пишет «Новый день» со ссылкой на картотеку суда, рассмотрение жалобы должно пройти 18 июня. Генпрокуратура минувшей осенью потребовала вернуть в собственность государства компанию «Облкоммунэнерго». Решение по этому делу вынесли 10 октября, национализировав коммунальный холдинг. Деловые партнеры Артема Бикова, Алексей Бобров и Татьяна Черных находятся сейчас под арестом. Метро Екатеринбурга заплатит компенсацию туристу из Омска. Пострадавший травмировал бедро, когда на станции проспект Космонавтов турникет на выходе из станции внезапно закрылся. По решению суда мужчине выплатят 120 тысяч рублей. В компенсацию включены расходы на лечение, компенсация морального вреда и утраченный заработок из-за больничного. Лето на площади стартует в центре Екатеринбурга уже 23 мая. К этому дню на площади 5-го года смонтируют настилы, установят клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Также появится архитектурная подсветка с разными сценариями, сообщает «Новый день». Товары на маркетплейсах за 3 года дорожали медленнее, чем стоимость потребительской корзины. По данным Ассоциации представителей электронной торговли, разница в индексах цен составила 20 пунктов – 96 против 116. Существеннее всего на маркетплейсах за 3 года подорожали зоотовары на 23%. Товары категории спорт-отдых и косметика-здоровье подорожали на 4-5%, а электроника, аксессуары и одежда – вообще подешевели. Ситуацию объясняют скидками и программами лояльности, которые более ощутимы именно на интернет-площадках. Курс доллара на Межбанке опустился ниже 73 рублей впервые с 19 февраля 2023 года. В ходе торгов он опускался до 72 рублей 98 копеек. Одновременно евро проседал почти на 1,5% до 85 рублей 45 копеек. Последний раз показатель опускался ниже 86 рублей 5 июня 2023 года, сообщает газета «Коммерсант». Доллар 73,79, евро 87,38.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками. Беспроцентная рассрочка.

0: скидкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». На завтра, четверг, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 10, завтра днем 11-21, тепла.
4: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертебра-центре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228 70

0: крепче, ближе, мак поближе, без остатка раствориться.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: 18 часов и 7 минут, а за окном у нас с вами 11 градусов всего, и идет легкий, конечно, дождь. Тут, если не я, то кто вам еще скажет? Кстати, в студии два прекрасных человека. Один из них не просто, знаете, личность, а тот, для кого «Щенячий патруль» действительно легендарное кино.
4: Спасибо большое, Миша.
3: Я так долго ждал хороший заход.
4: Вынашивал эту шутку, понимаешь? Специально для меня.
3: Это мое дитя этого вечера.
4: Ты немножко меня пробудил, потому что сегодня я действительно очень сонная. И уверена, что многие из нас сонные, правда.
3: Да, меня зовут Миша, кстати, Киселев, и сегодня мы вместе с тобой проведем эти два часа.
4: Да. Вот я же говорю, я сплю, я засыпаю.
3: У нас, кстати, тема связана на самом деле с этим.
4: Да, со сном. Значит, тема у нас звучит так. Как ты побеждаешь желание поспать посреди дня? Вот скажи, ты сегодня зевал?
3: Во-первых, у меня вчера было мероприятие, и оно закончилось порядка, в 2 часа ночи, и я приехал домой и проснулся рано утром, чтобы отвезти детей в садик и школы, и у меня начались встречи просто с 10 утра.
4: Не выспался.
3: Да, я действительно не... Но опять же, это ты как бы прям не выспался. А здесь речь, когда ты не выспался, или когда тебя вот после обеда чуть-чуть хочется покемарить?
4: Мне кажется, это все-таки второй вариант. Когда ты выспался, 8 часов точно поспал, но все равно тянет спать.
3: Ну, там, 8...

0: страна. Но, кстати, ученые доказали о том, что нельзя спать больше 20 минут в обед.
1: Почему?
0: Ну, потому что тут как бы вот эти именно 20 минут тебе дают возможность расслабиться.
1: Это такая быстрая фаза сна,
0: да, я так понимаю. Да, да, да, демо-версия удовольствия, как бы, чтобы вот, ну, чуть-чуть на ложечке. И если ты спишь более 20 минут, то тогда уже у тебя получается, ты сбиваешь сон, что у тебя уже начинается действительно глубокий вот этот просадок внутренний. У тебя же, ты знаешь, что сон делится на несколько
1: конечно,
0: этапов?
1: Конечно, я же говорю, что есть короткий, глубокий, там еще какой-то.
0: И вот ты вот прям в самый глубокий падаешь после 20 минут, а там же еще желание дико это сделать. Поэтому...
1: Подожди, 20 минут, это чисто закрыл глаза, потом открыл и все. Не почувствовал, что ты как-то поспал.
0: Давайте так. Как бы вот прелюдии к сну нету, что ты лежишь, ворочаешь. Здесь конкретно ты как бы сел на кресло и вот хоп, ушел на 20 минут резко. Это ты вечером можешь как бы поскроллить ленту и вот слегка повтыкать и не уснуть. А здесь нет, берешь от жизни все. Поэтому 20 минут и все. Хотя мы хотим услышать твои варианты. И вот как это можно сделать. Во-первых, это мессенджер Макс, +7 9 3 2 0 2 0 102 5, а также официальная группа во ВКонтакте. Там уже готов пост. Хотим узнать твой способ, как побеждать желание поспать посреди дня. Но при этом мы замотивируем тебя это сделать.
1: Конечно, автору самого классного сообщения, креативного, мы подарим билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тута Круто».
0: Шикарно, там вы не уснете. Хотя...
1: Все возможно, там-то... родители же там отдыхать будут.
0: Нырнули в шарики и, собственно, наслаждаемся. Продолжаем этот вечер вместе с нами. Впереди, кстати, очень много интересного. Не только музыка, но и, конечно, наши разговоры. Это вечерний джем без правил.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – Языковая академия «Талисман». По сообщениям сервиса Яндекс.Карты, Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход, с Блюхера от Мира до Шевской, ЯКАТ от 20-го километра до Высоцкого, тормознем на Высоцкого, от 40-летия Комсомола до улицы Егошинский подход, Карла Либкнехта от Люксембург стоят от Шевченко до Карла Маркса, Московская от Хомякова до Куйбышева, Малышева от Мира до Карла Либкнехта и много машин на Восточной от Ленина до Декабрист.

0: Языковые программы для детей. Талисман 8 800 7 800 800.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5 Джим ФМ.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 21 минута. Пришло время немножко помусолить нашу тему. Тем более есть сообщение от вас.
3: Сегодня мы обсуждаем, как ты побеждаешь желание поспать посреди рабочего дня.
2: Ну да, да, да.
3: И Алена пишет: сходила сегодня на силовую тренировку, взбодрилась мигом. Болгарские выпады и ягодичный мостик творят чудеса.
2: Болгарские выпады, это что такое?
3: Ну, такие обратные выпады. Ну, не вперед, а это обратный с помощью.
2: А тудашные выпады это как?
3: Ну, тудашные и седашные. Это, в общем, разные упражнения, но при этом классно прокачивают
2: ягодичные.
3: А, когда
2: одна нога стоит, а другая двигается назад. Все, я просто для себя, ну, как-то...
3: Ну, там, слушай, там взбодриться вообще легко.
2: Ну, да. Ну, то есть, любое физическое упражнение. Был у меня еще один вариант в голове, это поговорить с начальником. Ну, поговорите с вашим руководителем. Опять же, если вы руководитель, ребят, ну, туда не стоит себе ничего рассказывать.
3: Подожди, а что поговорить? Просто так подойти, поболтать?
2: Ну, давай начнем с того, что, во-первых, у всех разные отношения со своим, так скажем, руководителем. Да, это мы можем подойти к нашему и сказать: Сергей, как дела? Ну, и то на вы и на расстоянии социального вот этого равенства можем поговорить. Но это тебя взбодрит, ты можешь задать какой-то вопрос. Это, конечно, экстремальная история, потому что непонятно, куда тебя это заведет. Но в целом-то ты не уснешь, вот как бы я с этой точки зрения.
3: А если кто-то подойдет и рискнет, понимаешь, что-нибудь лишнее скажет?
2: А если все захотят спать и все пойдут разом задавать вопросы, тут планерка организуется, вот такая штука. Есть такие, знаешь, общедоступные биологические факторы. Можно, например, умыться холодной водой. Но это мы прям по верхам.
3: Это классика,
2: вот я бегу.
3: Да.
2: Опять же, вот ты в макияже, ты как это будешь делать?
3: Что, слушай, я только что попала под дождик, и я уже взбодрилась, понимаешь?
2: Ну, ты вышла.
3: Ну, да.
2: А ты как бы, ты шла, получается, на работе. Вот как ты сейчас будешь бороться с моментом, вот нас там Fast Family на носу, вот ты как, не кимарнешь? Я-то я буду танцевать, как бы, как всегда.
3: Ну, я-то тоже, я тебя тогда поддержу.
2: Ну, ладно, согласен, вот с 5 до 7, конечно, не уснуть, вариантов тут нет. Ну, а если бы ты захотела прикрыть, что бы еще сделала? Прогуляться можно.
3: Прогуляться, может быть, встретиться с друзьями тоже как вариант, потому что с друзьями же всегда весело.
2: Да, вот нам ВКонтакте Елена, например, пишет: я, побеждая это желание, очень просто, сплю. Она, видимо, ИПшник. Она может себе позволить. Немного, но надо. Вот именно 10-15 минут.
3: Ну, может быть, на работе ей тоже разрешают поспать, понимаешь?
2: Я тебе говорю, ИПшник, сам себе хозяин. Она и директор, и бухгалтер, и снабженец. В общем, все завязано на ней одной.
3: Олег пишет сообщение: я пишу диссертацию. Мне спать вообще некогда. Я вообще в ближайшие недели две забуду, что такое сон. Пожелайте мне удачи на экзамене.
2: Ну, цель, то есть.
3: Да,
2: есть цель. Ставим себе цель.
3: Я помню, как я писала свой диплом. Я, правда, не спала, наверное, 3 недели.
2: А я вообще не помню, как я его писал.
3: А ты написал его в итоге?
2: На 5.
3: На 5?
2: Конечно.
3: Сам?
2: Я сказал, не помню.
3: Не помнишь.
2: Есть разные методы.
3: Тебе кто-то помогал.
2: Правильно? Давай так. У меня есть диплом.
3: Да.
2: В нем стоит
3: не
2: пятерка.
3: Важно.
2: А гол, как говорится, ничем не пахнет. Поэтому я забираю свои лавры и вопросы. Я же его защитил? Защитил. Поэтому всем большое, как говорится,
3: этот
2: спасибо.
3: Этот этап жизни пройден.
2: Безусловно. В общем, мы хотим узнать, как ты борешься со сном во время своего рабочего дня. Ты можешь делать это и в обед, и, соответственно, вечером. Как это тоже можно сделать? Два варианта. Первый — это мессенджер Макс. +7 932 020 125, а также официальная группа во ВКонтакте. А еще мы хотим тебя в этот прохладный день замотивировать, ну, горячим подарком.
3: Победителю мы подарим билет на целых 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тута круто».
2: Отвели туда детей и спокойненько на кресло мешочек присели, вообще поймали вот эту позу эмбриончика, и я думаю, что сон придет сам собой. Но только не сейчас, поэтому впереди музыка, которая нас с вами заставляет немного двигаться в такт. Прости.

0: реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: От кухни до гардеробной. Выгодно и удобно.
5: Почему?
4: Потому что в салонах «Любимая кухня» можно подобрать любую мебель от кухни до гардеробной и купить со скидкой до 30% прямо сейчас. Салоны «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
6: Акция действует до конца мая этого года.
7: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
8: Телефон рекламной службы JAMFM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
10: JAMFM.
11: Джем без правил.
12: Для слушателей старше 12 лет.
11: Вечернее шоу на Джем ФМ.
12: Джем без правил.
13: 17 часов 29 минут. Пришло время свежих историй, потому что давно в студии что-то мы не занимались, как это?
14: Сплетнями,
13: да.
14: Но на самом деле сегодня нету сплетен. Сегодня так, у нас очень милая, даже свежая история. Один очень харизматичный дедушка снялся в рекламе екатеринбургского бренда одежды.
13: Так.
14: Это локально.
13: А что значит харизматичный конкретно?
14: Ну, очень мило. Ну, слушай, сейчас все расскажу. Алексею Федоровичу 77 лет, представляешь? И он стал лицом рекламной кампании одного очень модного бренда у нас в городе. Его внучка Ксения, значит, запечатлела момент, когда они вместе с дедушкой прогуливались по нашему местному ТЦ, и он увидел свою рекламу с изображением себя, понимаешь? Он там рекламировал такую яркую футболку, точнее, белоснежную, с ярким принтом.
13: Ну, в общем, несопоставимо как будто бы с одеждой в 77 лет, да,
14: да,
13: в общепринятой норме.
14: Да, это же удивляет, конечно же.
13: Да, и фиолетовые волосы не удивляют, а вот как бы яркая футболка на дедушке удивляет.
14: Ну, дедушка в рекламной кампании удивляет, понимаешь?
13: Да, да, да.
14: Пользователи называют это вообще лучшей рекламой за последнее время и в комментариях желают дедушке здоровья и долголетия.
13: Давайте так, я знаешь, когда, вот как я всегда расцениваю эту историю. Если мы двигаемся с точки зрения рекламы, реклама это же что, пошуметь, как бы...
14: Привлечь внимание.
13: Если этот бренд делал как бы с такой целью, вообще вопросов никаких нет. Понятно, вот сейчас они в новостях у нас, считай, прозвучали.
14: Mm-hmm.
13: По-любому паблики Екатеринбурга 100%. Все это расхватали, везде все увидели. Вопрос второй, а как бы что продает этот бренд? Я в том плане, что он продает одежду, ну, для там 20-летних, условно сейчас говорю.
14: Mm-hmm.
13: Или же это любой возраст, типа, не помеха, и они хотят привлечь как бы аудиторию
14: старшего возраста. Мне кажется, тут более, да, второй вариант, более глубокий посыл того, что молодость в тебе всегда живет, несмотря на то, что тебе даже 77 лет, ты всегда можешь быть креативным и классным.
13: То есть здесь работает формат клиентоориентированности,
14: да.
13: То есть расширить аудиторию, понимаете?
14: Угу.
13: Опять же, многие же считают, что в 20 лет это не платежеспособное, как бы возраст.
14: Почему?
13: Давайте так, если вы будете бросать в меня свои негативные мысли...
14: Ты видел современных блогеров, они уже 20
13: мысли...
14: лет машины офигенно
13: не,
14: покупают.
13: Не, ну это один на миллион, там, один на 2 миллиона, я имею в виду в каком-то общем таком срезе.
14: Угу.
13: То есть считает платежеспособная аудитория, это вот как бы 30
14: плюс-минус,
13: да, вот как бы в таком ключе, что в 30 я уже сам выбираю футболку, а не мама, хотя, да, как бы...
14: Или жена тебе уже может
13: вот,
14: выбирать, понимаешь?
13: Вот, опять же, да, согласен, то есть на нее, а тут как бы дедушка с точки зрения шума вообще вопросов никаких, 100% сделали это на ура.
14: Мне кажется, классно, что дедушка себя почувствовал в этот момент молодым и увидел, и даже у некоторых я читала в комментариях слеза.
13: А мне
14: пошла.
13: Интересно, получилось это случайно или это был конкретно продуманный ход? Потому что 90% вот этих историй всегда случаются просто по приколу сделали и как бы залетело.
14: Ну, обычно так всегда и происходит.
13: Да, я про что и говорю. Просто мне всегда удивляет, когда, знаешь, люди такие, блин, надо что-то сделать такое, чтобы вот все узнали, все услышали. А по факту 90% вот того, что шумит, оно сделано, давай так, о, получилось. И как бы все разлетелось, разнеслось.
14: Угу. А ты сам вот эту рекламу не видел, она просто достаточно часто крутится.
13: Не-не-не, я понял про что-то. Он такой достаточно седовласый мужчина,
14: да,
13: небольшого
14: уже,
13: возраста.
14: Конечно,
13: практически
14: 80 лет, конечно.
13: Эстетически выглядит невероятно.
14: Но
13: поэтому...
14: как же ты еще и трогательный, я как эмпат, как девочка, просто поддерживаю такое.
13: Я с эстетической точки зрения, я вообще считаю, что в целом, давайте так, магазины виноваты, что мужчины, например, выглядят не так привлекательно, как девушки, с точки точки зрения наличия большого количества одежды. Ну вот зайдите в любой магазин, ну реально, где продается и мужская, и женская. Mm-hmm. Можно вот наш вот этот квадратный метр, островок вот этой шмоточной надежды, да, и ваши вот эти 1.5 километра на всю вот эту очередь торгового центра.
14: А иногда, знаешь, как бывает, заходишь в такой магазин, хочешь там найти для себя какую-то кофту. В твоем отделе ничего нет. Ну, в мужском будет такая классная висеть, но она мужская,
13: да,
14: понимаешь?
13: Но вам-то можно ее носить.
14: Ну, да, а вам-то наша, не купите же.
13: Безусловно, это под запретом.
12: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, четверг, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21.
12: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Вся надежда.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 44 минуты в центре города Екатеринбург, 12 градусов за окном. Мы продолжаем обсуждать тему, которая нас сегодня объединяет.
3: Как ты побеждаешь желание поспать посреди дня?
2: Кстати, если у тебя есть какой-то свой собственный лайфхак или что-то ты уже проверил...
3: Делись обязательно.
2: Да, вот тебе первый вариант. Это, конечно, в мессенджере Макс, плюс 7-932-020-125, а также официальная группа во ВКонтакте. Все у нас для тебя открыто. Присылай свои сообщения, потому что мы не только хотим, знаете, расширить свой кругозор, но еще и подарок подарить.
3: Я, кстати, хочу прочитать сообщения, которые к нам уже пришли. Вот Саша пишет: а я иду и гуляю. Да, грязь, но как же романтично гулять под ярким своим зонтиком и слушать атмосферные треки в наушниках.
2: А он как бы грязь, это в смысле на улицах или про то, что он делает? Я раздаю грязь просто везде.
3: Ну, такой, знаешь, Саша такой романтик прямо.
2: Да, Алина нам написала о том, что можно устроить офисные гонки. Вот это интересная история.
3: Подожди, это как?
2: Офисные гонки, например, ты садишься сверху на стул, как это, с колесиками, и тебя сзади коллега толкает, но только надо два участника.
3: Ого.
2: И вы едете по коридору. Ну, то есть вот у нас коридор, например, позволяет это сделать, где соединяет два там полуздания, и можно, соответственно, сообразиться. Вот
3: интересно,
2: если у нас...
3: как это будет выглядеть со стороны? Потом скажешь, что ведущий Джим FM тут развлекается.
2: Я вообще по-другому свою работу не описываю, если честно. Вообще, это достаточно забавно, потому что в какой-то момент жизни мы устраивали конкретную такую движуху для людей в офисе. То есть они такие: мы не хотим никуда идти, хотим что-то вот офисные какие-то развлечения и так далее. То есть здесь можно, кстати, посмотреть, есть вариант, называется не игры, то есть это такие игры, которые можно, организоваться в офисе. Например, кто закинет эти карандашки в стакан?
3: Это тоже как часть развлечения,
2: да,
3: получается.
2: Да, то есть в целом себя повеселить.
3: Развлечь, не заснуть.
2: Такая личная смешинка.
3: И вот Светлана еще пишет: работаю автокурьером, слушаю музыку громко, подпеваю песни и пью кофе. Но очень надеюсь, что Света слушает Джим FM.
2: Ну, безусловно, я другие вообще не знаю. Здесь говорят о том, что вот так, сейчас я правильно прочитаю. Айгуль нам пишет: немного подвигаться.
3: Так, в каком смысле? Потанцевать или спортом заняться, или просто, я не знаю, просто прогуляться?
2: Все подходит под твое. Под твое все подходит. Но в данном случае она говорит о том, что можно прогуляться внутри офиса. Здесь слишком тонкая грань, понимаете, между легкой прогулкой и когда на тебя коллеги смотрят, знаете, со стороны, как будто ты нет-нет, да, пачку бумаги в штаны спрятал.
3: Или просто бездельник.
2: И спокойно я, да, кстати, бездельник тоже. Ну, бездельник без цели, без дела, понимаете, вот как говорят классики.
3: Мне вот интересно, почему никто не пишет ничего про кофе, потому что кофе же нас бодрит.
2: Ну, честно говоря, не как бы так.
3: Тебя не бодрит кофе?
2: Ну, не только меня, вообще человечество в целом. Здесь
3: интересно.
2: Же, да, если ты условно пьешь кофе, с какой целью, надо понимать? Если ты считаешь, что тебя это бодрит, ну, давайте честно.
3: Это как такое плацебо.
2: Чай, да, чай делает это гораздо эффектнее. То есть для того, чтобы вам взбодриться, нужно попить зеленый чай. Кофе это больше для того, чтобы тебе нравится аромат.
3: Ну, подожди, зеленый чай, он просто тонизирует, но не бодрит.
2: Ну, в этом... Девочка моя.
3: Подожди, это не одно и то же.
2: Но смысл,
3: он успокаивает нервную систему, понимаешь, вот это вот все.
2: Вопрос. Не, определенный чай. Определенный зеленый чай он может успокоить, да. Там же их огромное количество, особенно если это все собрано руками детских китайских детей, то вообще тебя сильно успокаивает. А вообще, в целом, зеленый чай гораздо более повышает твою работоспособность, понимаешь? Поэтому вовсе отменили кофемашины.
3: Ну все, значит, я теперь буду ходить и покупать себе зеленый чай, либо куплю и просто буду тут заваривать какой-нибудь молочный улун.
2: Да, да, без проблем. Можешь как бы сразу насыпать прямиком туда, да, чтобы кружка чая не забирала свои вот эти, знаете, полезные свойства. В общем, ждем твои сообщения и лайфхаки на тему того, что как не уснуть на работе или как ты борешься со сном во время рабочего дня. Два варианта. Это мессенджер Макс плюс 7-932-020-125, а также официальная группа ВКонтакте. В следующем выходе мы уже определим победителей. Сегодня у нас есть подарок. Подарок непростой, подарок, как всегда, золотой.
3: Автору самого креативного такого лайфхака «Как же не заснуть днем» мы подарим билет на 2 часа для ребенка и взрослого в семейный парк развлечений «Тут-то круто». Там ты точно не заснешь и не соскучишься.
2: Да, ну а пока для всех и каждого это гости из будущего. Беги от меня.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 55 минут, пришло время подводить итоги из того бесчисленного количества сообщений, которые вы отправляете. Нам, ну, к сожалению,
3: пришлось выбрать какого-то человека определенного, да, кто выиграет у нас сегодня билеты в «Тут-то круто».
2: Сегодня было, на самом деле, очень много сообщений, и вот дельных советов, я бы сказал, дельных, вот можете воспользоваться. Если вы уже не на работе, то там как-то автоматически сразу сонный режим, он отключается, но завтра вы однозначно будете там, ну, если вы, как говорится, белый воротничок.
3: Но завтра уже погода лучше.
2: 5-2? А летом, ну что, а в солнышко что, не хочется спать?
3: Нет, не хочется, хочется выходить и гулять. Но, понимаешь, опять же, не хочется работать.
2: Потому что,
3: за окном солнышко.
2: Когда холодно, то в офисе начинает подмораживать кондиционер.
3: А еще сейчас же отопление у нас отключили, понимаешь, вот у меня в квартире очень холодно.
2: Да?
3: Ну, мне очень сильно хочется спать, зарыться в одеялко.
2: Знаешь, как согреться, кстати, есть вот способ. Значит, если вы в какой-то момент времени замерзли, понимаете, что вы замерзли. Если у тебя какая-то часть конкретно замерзла, это не работает. Ну, я имею в виду, что если вы похол, да, мерзнет целиком. И, в общем, надо сжиматься. Вот так сжимаешься, расслабляешься, сжимаешься, расслабляешься.
3: Это помогает?
2: Да, это разгоняет, как бы у тебя, соответственно, кровоток и типа наполняет тебя.
3: Сколько раз нужно это сделать?
2: Ну, давай вот так. Вот. Когда почувствуешь, что начнет подсвистывать, ну вот за 5 минут до этого остановись. Ну, ты там почувствуешь, правда. Если вы замерзли, это делается на холоде, можете спокойно это практиковать. Согласен. Со стороны это может выглядеть так, что, возможно, ну, вас настигла легкая диарея. Но вы не сдавайтесь. У вас задача это согреться.
3: Согреться. Какая разница, что подумают другие? Вот Светлана пишет, она как раз-таки у нас сегодня становится победительницей. Она пишет: работаю автокурьером, слушаю музыку громко, подпеваю песни, пью кофе. Мне всегда нравятся люди, которые поют за рулем.
2: Да?
3: Да, мне нравится. Это так атмосферно. Мне кажется, когда я получу права, я обязательно буду ехать и петь.
2: После того, естественно, как тебе их дадут.
3: Конечно.
2: Да. Ну,
3: а у тебя есть сомнения, что я не сдам на права?
2: Давай так. Открыто я об этом не скажу, но намеки будут, безусловно, да. Ну, в общем, мы продолжаем вместе с вами. Здесь это Jam без правил, и у нас впереди еще целый час для того, чтобы с вами пообщаться. Ну, а впереди нас ожидает гость. А кто это, что это и как это, мы, безусловно, поговорим уже в нашем выходе.

0: гості на Джем ФМ.
1: Добрый вечер. Новейшая ракета «Сармат» дает России фору в 10-20 лет перед другими странами, если они вообще решатся на разработку подобного оружия, заявил телеграм-каналу «Шот» глава Комитета Госдумы по обороне, депутат от «Единой России» Андрей Картополов. По его словам, «Сармат» обладает несколькими ключевыми преимуществами. Он мощный, не ограничен дальностью, преодолевает любую систему ПВО. Для разработки такого вооружения необходимы компетенции, технологии, которыми обладают далеко не все страны, сказал Картополов. Напомню, на днях российские военные провели испытания новейших ракет «Сармат». Планируется, что уже в этом году на боевое дежурство заступит первый ракетный полк с этими комплексами. Следователи проводят проверку по факту падения 4-летнего ребенка с 15-го этажа высотки на улице Таватуйской в Екатеринбурге. Ребенок в реанимации, его прооперировали, состояние стабильное. Опрессовки в Екатеринбурге начнутся со следующего понедельника. Первые испытания теплоэнергетики запланировали с 18 по 21 мая. Эти опрессовки должны пройти без отключения горячей воды. В Екатеринбурге открыли вторую очередь кластера «Салют». Как сообщили в департаменте информполитики, на новой площадке прошли мероприятия Всероссийского финансового форума «Финмаркет». После открытия второй очереди площадь кластера составила почти 1200 квадратных метров. Теперь «Салют» может принимать до 400 человек и проводить более сложные мероприятия. Молодежный кластер «Салют» был открыт в реконструированном кинотеатре в августе прошлого года при поддержке мэра города и губернатора Свердловской области. Площадка предназначена для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обеспечению досуга, пишет «Комсомольская правда». Жители Свердловской области за майские праздники посетили 110 стран и попали в топ-5 самых путешествующих регионов. Об этом сообщает «Новый день» со ссылкой на данные роуминга одного из сотовых операторов. Путешествовали уральцы не только в популярные страны, но и в редкие. Так зафиксирован рост спроса в Южной Америке. Существенный прирост показала Бразилия сразу в 3 раза. Далее идут Перу, Эквадор. Все чаще туристы выбирают азиатскую экзотику. Это Монголия, Бангладеш, Сингапур. На Ближнем Востоке фаворитом стала Саудовская Аравия, где недавно ввели безвиз для россиян. В Европе вырос спрос на Черногорию, Хорватию, Болгарию. Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа-1». На завтра, четверг, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21.
3: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОСЗ Синица.Реформа-1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Бай.
1: Джем без правил.
2: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Джем FM.
2: Джем без правил.
3: Но я думаю, что все-таки какие, но есть. 18.06 в Екатеринбурге, за окном у нас 12 градусов, а в студии-то жара, потому что к нам в гости пришел Лев Муравьев, представитель оргкомитета разработчика маршрутов майской прогулки. Добрый вечер!
4: Добрый всем
5: привет,
4: вечер.
5: Привет. Скажу, что майская прогулка, это же у нас такая традиционная, популярная акция в городе. И в этом году, кстати, она уже пройдет в 43-й раз, представляете?
3: 40,
5: первая, да, была в 1984.
3: А через два года юбилей.
5: Да.
3: Будем петь.
4: Дождемся.
3: Песню с днем рождения. Ну ладно, это дальше еще.
5: Ну вот стоит отметить, что это все-таки пешеходная такая прогулка, не марафон.
4: Это не марафон, то есть время мы не фиксируем, ни за кем, никто ни от кого не убегает.
5: Победители получают.
4: Никого не догоняет.
5: Победителя нет, все победители.
4: Каждый становится победителем, каждый в знак победы над собой получает значок, орден.
5: А девиз у вас «Испытай себя»,
4: «Испытай
5: если
4: себя».
5: Я не ошибаюсь. Да.
4: Совершенно верно.
5: Лёва, расскажи, какими маршрутами будете, точнее, с командой удивлять в этом году? Я знаю, что есть 15 километров и 50.
4: Традиционный, ставший уже традиционным маршрут по городу 15 километров. Два года подряд он использовался, всем понравился, поэтому по центральным городским улицам...
5: паркам, да, вот этим всем?
4: Маршрут включает парки, но также и городские улицы, набережную Сети, истоки городского пруда. То есть достаточно красивый, интересный маршрут, который подойдет для тех, кто хочет впервые использовать.
5: И с детьми, наверное, себя тоже можно
3: пройти. Если вот, да, такой, да, как я...
5: С детьми.
3: Метров 300, и я уже как бы победил.
5: Да.
4: Ну, тут каждый степень победы над собой определяет сам, поэтому если силы внезапно закончились, мы всегда говорим, что вы можете не напрягаться, сесть, ну, даже, скажем, на общественный транспорт и доехать.
5: Так тоже можно.
4: В принципе, мы это не запрещаем, потому что тут все-таки вопрос...
3: Цель другая, да.
4: Цель совершенно другая, да.
5: Так, 18 километров, это что у нас?
4: 18 километров, это шартарская кругосветка, ставший тоже традиционным маршрут, и в этом году она станет именно кругосветкой.
5: Полностью обойдут озеро Шартаж.
4: Обойдем озеро. Там это также есть красивые места, также есть улица с движением, но, тем не менее, это очень красивое место. Я сам там гулял не так давно с ребенком, мне очень понравилось.
3: Так, да. А у нас, вот я до майской прогулки, значит, включаю себе шагомер, да, и посмотрю, смогу ли я вообще дойти.
5: А ты в день ходишь 10 тысяч шагов? Ты же
3: не знаю, вот я сейчас задумался,
5: кажется,
3: об этом.
5: Мне кажется, ты не ходишь столько. Ты же на машинке.
3: Ну, нет, я занимаюсь спортом хотя бы.
5: Да. Это другое.
3: Надо дойти до туда. Извините меня. Я уже как бы каждый день на майской прогулке могу быть.
5: Так, но самая большая дистанция 50 километров. Она неужели для таких прям профи, которым нужно готовиться?
4: Ну, я...

0: точка маршрута 30 плюс 3. У нас такой интересный маршрут 30 плюс 10% бесплатно.
1: А как понять, что вот я готов? Ну вот сейчас едут все в автомобиле такие, да я?
2: Интересно, да, а сильнее, вообще, да.
1: Как понять?
0: Ну, дело в том, что все-таки пешеходное передвижение — это не такая интенсивная нагрузка на организм, как
1: согласен,
0: бег,
1: да,
0: или как велосипед. Поэтому, в общем-то, это доступно, мне кажется, каждому.
1: Тут речь идет о каких-то, наверное, личных, индивидуальных, ну, моментах, которые вам, вас останавливают.
2: Тоже,
1: да, особенности.
2: Да.
1: Но в целом можно. Ну, если что, где-то ползком.
2: Ну нет, слушай, я вот тоже хочу сказать, что вообще-то на этой дистанции есть контрольные пункты с водой, где можно пополнить какие-то свои запасы, да? Скорая дежурит, это все есть.
0: Да, совершенно верно. То есть на каждом контрольном пункте есть запас воды. Хотя мы, конечно, переживаем, что впереди нам обещают 28 градусов, если это будет
2: вообще
0: так,
2: да,
0: то, конечно, мы рекомендуем всем запасаться и собственной водой, но...
2: А вот это 5-7 километров, да, каждый вот этот контрольный пункт?
0: Ну, где-то побольше, где-то поменьше, то есть...
2: Разное расстояние.
0: Да, расстояние разное, но, тем не менее, можно запасы воды пополнить и... Ну, также настоящий турист, он должен быть готов к этому испытанию сам. Все-таки девиз нашего мероприятия –
2: испытай себя.
0: Именно себя. Да, совершенно верно.
1: А не сколько воды будет на контрольной точке в кулере. Но мы сегодня даем вам такую возможность для того, чтобы не просто, знаете, узнать про майскую прогулку, но и стать ее частью – это получить мерч. Сегодня у нас Лев пришел не просто с информацией, но еще и с подарками. И будет целых 3 подарка. Что вы сегодня можете получить? Это поясная сумка, бутылка для воды и... И 2 проходки на майскую прогулку. Можно и сэкономить. И вообще, ребята, просто все для вас. Что нужно сделать? У нас есть мессенджер Макс, +7 932 020 1025. И вы можете отправить туда сообщение с любым понравившимся вам смайликом. Первый, второй и пятый человек, естественно, побеждает, забирает. Ну и в следующем выходе мы уже определим, кто сегодня получил не только информацию, но и прекрасные подарки.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
3: А слона не хотите? Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗ проект С-33. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 8-7-2-1-1-1. Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
3: «Джем ФМ».
4: Где пробки?
5: Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» и языковая академия «Талисман». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на данный момент ЕКА стоит от 20-го километра до Высоцкого, Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход, с Блюхера от Мира Дашевская, Турбинная учителей от Вилонова до Космонавтов, потерпим на Восточке от Ленина до Декабриста, 8 марта стоит от Ленина до Фурманова, Шевская от Совхозна до Космонавтов и много машин на самом проспекте от Совхозна до Бакинско-Комиссаров и от Мельковского переулка до фронтовых бригад.
4: Реклама.
6: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
7: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане». Очень интересно.
8: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
9: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.
10: И снова музыка прямо сейчас.

0: правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 20 минут. Пришло время продолжить нашу такую, ну, можно сказать, предлетнюю прогулку.
3: Беседу.
2: Да, у нас в гостях сегодня Лев Муравьев, представитель оргкомитета, разработчик маршрутов майской прогулки.
3: Кстати, майская прогулка, да, я напомню, что это акция, которая всегда при любых условиях проходит в третье воскресенье мая. Кстати, откуда стартуют маршруты у нас?
4: Старт от площадки возле стадиона УРФУ, угу. Это Станислава Набойченко 4,
3: угу.
4: Там же и финиш.
3: Там же и финиш. А вопрос такой, можно ли отклониться от маршрута?
4: Ну, в этом году мы решили такую сделать новинку. В городском маршруте мы даже на карте нарисовали две точки, в которых можно сократить маршрут. Если вы понимаете, что
3: смухлевать, 15... получается.
4: Ну, мы не считаем, что это смухлевать, потому что каждый оценивает свои силы. Действительно, может быть, будет жара, может быть, будет вдруг некомфортно. И поэтому можно сократить на 10 километров. Или на 12.
2: Яна тут сказала о том, что майская прогулка проходит третье воскресенье мая. Значит, если есть такие, как я, это конкретно 17 мая. Я просто считал, пока вы разговариваете.
3: 17 мая.
2: Я такой, так, первое, такой, а тут как... Ага, 17 мая, да.
3: Кстати, да, вопрос такой. А если вот все равно будет жара, если идешь и понимаешь, ну, не хватает у тебя сил дойти все-таки до финиша, как грамотно сойти с дистанции, чтобы тебя организаторы не потеряли?
4: Ну, вы, например, можете там вызвать такси или там уехать как-то, или сократить действительно маршрут, дойти до ближайшей автобусной остановки. И в этом случае мы обязательно просим позвонить на финиш. На карте написана карта, будет написан телефон,
3: номер.
4: По которому обязательно позвоните. Мы отметим, что вы живы-здоровы, ничего с вами не случилось.
3: Все с вами хорошо.
4: Да, и, в принципе, значок можно получить. Если вы придете на финиш, то значок вам в любом случае дадут. Вы все равно сделали все, что могли, победили себя.
3: Угу. А что еще можно сделать в рамках майской прогулки? Я знаю, что можно посадить дерево, отправить открытки.
4: Да, да. То есть это такие тоже традиционные акции. Отправить открытку – это акция с почтой. И посадка деревьев – это тоже уже ставшее традиционным.
3: Участники что... прямо подписывают, да, свое дерево?
4: Да, да. И действительно очень интересно, что когда-то маршруты, например, вновь проходят через это место, как в лесопарке лесоводов, было через 5 лет, через 7 лет, и деревья уже такие довольно большие, выше
3: смотришь,
4: роста человека.
3: Да. Угу.
2: А как зарегистрироваться можно? Вот сейчас кто-то сидит такой, куда бежать?
4: Значит,
2: куда
4: есть
2: идти?
4: Да? Два варианта.
2: Ага.
4: Первый – это предварительная регистрация через наш сайт. Ну, найдете в интернете наш сайт, заполняется анкета.
2: Угу.
4: И, но момент такой, мы всегда просим, нужно эту анкету напечатать.
3: Напечатать?
4: Да, и поставить свою подпись, потому что мы... нам нужна подпись человека о том, что он понимает.
3: А электронно это нельзя, он, получается,
4: ну,
3: сделать?
4: Какой? Усиленной квалифицированной электронной подписью,
3: ага.
4: Как называется.
2: Ну, а у меня на телефоне есть, вот я могу вставить подпись свою.
3: У меня тоже есть такая функция.
2: Да, такая функция есть.
4: Нет, пока мы что-то до такой...
3: Не дошли еще.
2: Это, знаете ли, ваши вот там, у нас все по классике. Ну, а если вот человек забудет, ну вот... Ситуация такая.
4: Ну, есть возможность зарегистрироваться и на старте.
2: Угу. Ну, то есть, если вы регистрируетесь онлайн, то печатайте сразу. Если вдруг забыли, то, соответственно, вы идете на регистрацию, там, где уже есть бумажный вариант, подписывайте и погнали.
4: Да, такой вариант тоже возможен.
3: Давай так, сколько участников в этом году уже ожидаете?
4: Ну, мы ждем до 15 тысяч.
3: До 15. Ну, это вот уже зарегистрировалось 15 тысяч?
4: Нет, уже сейчас зарегистрировалось 8,5.
3: Угу.
4: Но мы ждем последняя неделя, скорее всего.
2: Плюс еще кто придет вполне. Просто по факту.
3: По факту.
4: Конечно, да. Поэтому вполне возможно, что это превысит.
2: Но не
4: наши
2: хватает
4: ожидания.
2: Только, знаете, кого?
3: Кого?
2: Тебя.
3: Меня?
2: И тебя.
3: И тебя,
2: и
3: Миша,
2: нас.
3: И тебя, понимаешь?
2: Да, не хватает только,
3: ты
2: давайте.
3: Ты же так заинтересовался.
2: Да,
3: а
2: да.
3: У меня, кстати, еще блиц подготовлен.
2: Давай.
3: Беру, не беру, да? Я
2: это
3: называю
2: что значит?
3: Ну, я называю предмет.
2: Uh-huh.
3: А Лев говорит, нужно его брать на майскую прогулку или
2: понял.
3: Не надо.
2: Давайте.
3: Итак, первое, зонтик.
4: Возьмите на всякий случай.
3: А жара же, а хотя
4: это,
3: в жару
4: это как
3: же
4: раз
3: тоже
4: будет гарантия,
3: можно.
4: Если взять зонтик, дождя не будет.
3: Угу. Так, солнцезащитные очки.
4: Пригодятся однозначно.
3: Так, мужа.
4: Это очень важно на самом деле, потому что были люди, которые без мужа не смогли найти дорогу.
3: Так.
2: Я, ну, своего можно.
3: Чужого не надо.
2: Я не наблюдаю кольца на вашем пальце, поэтому я, знаете, лучше уточню.
3: Я домопорядочная. Брать или не брать пластырь с собой?
4: Да, пригодится наверняка.
3: Эластичные бинтики, наверное,
4: ну,
3: тоже.
4: Ну, да, чтобы там мозоли, если будут. Конечно.
3: Портативную колонку.
4: Ой, это люди говорят, что это мешает, на самом
3: мешает
4: деле,
3: другим,
4: да, если там человек идет с колонкой, а вдруг там музыкальные вкусы у всех разные, не все слушают Jam FM.
3: Не у всех хороший вкус.
2: Не советуем, в общем. В целом, как бы не то, чтобы возбраняется.
4: Не запрещено, но да, подумайте о других.
3: Брать или не брать с собой запасные носочки?
4: Тоже пригодятся, конечно.
3: Пригодятся. Одна да. пара.
2: Опять же, одни да. на финише, другие... Одни на старте, другие на финише.
3: Mm-hmm. На финише такие нарядные должны
2: так
3: быть.
2: Так и на старте. И на старте тоже.
4: Можно
2: тебя...
4: наши купить фирменные.
3: О, кстати.
4: Мерч есть тоже такой.
3: Так, высочный. Брать или не брать с собой влажные салфетки?
4: Да тоже наверняка пригодится.
3: Гитару?
4: Берите. Конечно, музыку мы
3: любим. На привале.
4: Конечно.
3: Так, ну и перекус. Брать?
4: Обязательно, да. Потому что мы только поем.
3: Куда же мы без еды?
4: Еда пригодится.
2: Ну и напоследок, конечно, Яна еще раз нам продублирует информацию, какой день, что у нас будет происходить. Ну и после этого, Лев, я вам предлагаю еще раз замотивировать всех наших радиослушателей, зачем нужно идти.
3: Напомню, майская прогулка в этом году пройдет в 43-й раз. В третье воскресенье мая, в любую погоду, ожидается там 30-градусная жара, но мы все равно с вами пойдем.
2: Да, Лев, можете пригласить сейчас. Почему надо идти?
4: Зовем всех, потому что это испытание себя, это самое интересное испытание.
2: Ну и у нас сегодня было тоже испытание, которое проходило в мессенджере Макс. Наша задача была очень простая. Выбрать трех победителей, а ваши еще проще отправить нам любой смайлик. И первое сообщение, второе и пятое сегодня получает подарки. Давай будем первый розыгрыш. Это поясная сумка.
3: Получает у нас сумочку Дима, он отправил нам такой огонечек.
2: Да, бутылка для воды, подарок
3: Денис.
2: Номер два. Денис, мы тебя поздравляем. Ну и третий, финальный, это две проходки на майскую прогулку.
3: Получает их Полиночка.
2: Мы вас сердечно поздравляем.
3: От всей души.
2: Да, безусловно, с легкой, как всегда, приятной. Но
3: ноткой
2: все-таки...
3: зависти.
2: Да, безусловно. Ну и еще раз хочется представить, у нас в гостях был Лев Муравьев, представитель оргкомитета, разработчик маршрутов майской прогулки. Спасибо, что сегодня были с нами.
4: Спасибо вам.
2: Ну а мы продолжаем в шикарном ритме, потому что Артик и Асти нам говорит о том, чтобы отправиться на майскую прогулку, нужно быть счастливой.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18:31. Пришло время поговорить. Мы просто легендарная сейчас история будет для вас.
3: Так, ну для начала я хочу сказать, что теплое время года. Многие так предпочитают крутить педали на велосипедах.
2: А можешь продолжить это высказывание?
3: Нет. А ты как-то можешь феерично его?
2: Нет. Вдруг думал, знаешь, что ты растишься какой-нибудь там, крути педали.
3: Нет, слушай, я подумала, что велосипеды — это вообще здорово. Во-первых, ты быстро добираешься до какой-то своей точки, да, до работы, например. Везде можно припарковаться всегда. Вообще с этим проблем нету. Не надо толпиться в общественном транспорте. Ну и к тому же, я считаю, что это великолепный тренажер, потому что ты не можешь, например, ходить в спортзал, а тут качаешься.
2: А мы это все к чему?
3: А потому что мы на днях побывали в магазине «Успех» на Черняховского, 86, корпус 6, и там увидели классные велосипедики.
2: Не, можно смело сказать, на самом деле, что это место, где можно купить велосипеды в Екатеринбурге по невысокой цене. Реально,
3: реально. На правах рекламы.
2: Да, по невысокой цене. Ребята занимаются этим с 2003 года, то есть можно смело с точки зрения доверительных отношений. Да, они понимают, какой, кому, когда все это нужно. А есть, я еще, кстати, знаешь, о чем узнал?
3: Давай.
2: О том, что есть односкоростные. Есть ножные тормоза. То есть это вот когда назад ты ножки делаешь. Есть на руках.
3: Я тоже узнала, просто... что оказывается мужские и женские модели есть.
2: Ну-ка.
3: И они различаются конструкцией рамы. Вот я не знала, я думала, что женские и мужские — это только отличие по цветам. И то это не особо имеет значение.
2: Опять же, все то время, которое мы там провели, мы для себя что поняли? Вот я как человек с детьми.
3: Ты выбрал прямо себе уже,
2: да,
3: потенциальный велосипед.
2: Да. Честно сказать, я просто влюбился в один BMX. BMX,
3: да,
2: это такое...
3: Я знаю, я же помню. Он такой еще, причем Миша на него смотрит, он такой голографический какой-то был, переливающийся, даже на нем прокатился.
2: Да, но помимо BMX, вы, кстати, можете выбрать тот для себя. То есть, во-первых, мне нравится узкая направленность, что вот BMX это не совсем как бы каждодневный велосипед. И мне нравится, что не только вот есть BMX для меня, например, горные велосипеды, шоссейные, спортивные, городские, экстремальные. Мы пока туда не съездили, и я чеснул, что это все один и тот же как бы велосипед. Просто конкретно, где я еду, вот это становится таким велосипедом. Но нет, надо именно покупать такой. Для подростков, нате, пожалуйста, да? Для детей 3 колеса, 4, ну там колес.
3: Разнообразие.
2: Абсолютно. Опять же, санки нужно готовить когда?
3: Летом.
2: Все, и снегокаты туда же, там коляски. А самое приятное, что помимо того, что ты можешь купить себе как бы велосипед, ты же можешь еще и аксессуарчиков набросить.
3: Ну, кстати, да, там всякие модные, разноцветные, но я хочу отметить, что мне понравился не велосипед,
2: а
3: квадроцикл. Ты помнишь, я на него села там?
2: А я могу сказать, почему.
3: Почему?
2: Потому что Яна... Что? Не умеет кататься на велосипеде.
3: Ты зачем меня сейчас пристыдил при всех?
2: Ну нет,
3: да, есть такой
2: нет.
3: нюанс.
2: Вы бы видели, как в ее глазах в этот момент вообще просто глаза стали размером вот с 16-дюймовый диск, который там лежал.
4: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика «Талан». Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru. Застройщик ОАЭЗ «Талан Регион 54». Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 41 минута и в центре города 12 градусов. Ну а теперь на правах рекламы хочется нам рассказать о том, что мы, значит, с Яной отправились в торговый дом «Успех», который находится на Черняховского, 86, корпус 6, и там наделали шуму.

0: Да, мы там подобрали себе велосипедики.
1: Ну, давай и, так, да, не один даже.
0: Не один даже. Угу. Так, и вот интересно, как же сделать правильный выбор при покупке, Миша?
2: Во-первых, мне изначально всегда, вот пока мы тут не доехали, я думал о том, что, ну как, ну нравится, бери. Ну, угу. Вот такая логика как бы была.
0: Чисто вот визуально.
2: Да, получается. Да, нравится, все, погнали. А нет, оказывается, нам вот рассказали, что главное это определиться, куда ездить.
0: Ну, то а есть... вдруг ты не знаешь, куда ты захочешь там сегодня поехать или завтра?
2: Понятно, но mm-hmm. ты все равно покупаешь, то есть тебе надо понимать, что если ты, например, хочешь ездить только по асфальту, mm-hmm. хорошо. Если ты в свою копилку, например, говоришь, я буду ездить по асфальту и там в лес заеду, mm-hmm. то есть уже как бы спектр расширяется, mm-hmm. понимаешь?
0: Или трюки, например, хочу выполнять, да. Это уже другой велосипед.
2: Следующий,
0: получается.
2: То есть ежедневные поездки, например, на работу или прогулку, вот подходит кросс-кантри, это велосипед, ну, по-другому, в общем, называется спортивным велосипед.
0: Кросс-кантри, так звучит классно.
2: Хотя звучит, как будто бы он вне города получается, да-да-да. Понимаешь? Вот для длительных, например, походов необходим туристический вариант, потому что тебе нужно с собой же что-то везти, чтобы mm-hmm. это все выдерживало. Если вы увлекаетесь ездой по пересеченной местности, ну, там горные спуски, вот это, да, все, то следует купить горный велосипед, потому что у него есть амортизаторы, передние, mm-hmm. задние, то есть ты не будешь ехать, знаешь, как на такой, на доске, да. Вот Яна уже говорила о том, что для женщин и мужчин приобретается транспортное средство разное, у них отличается рама, понимаете?
0: Mm-hmm.
2: Но закрытая рама, кстати, гораздо надежнее, то есть для усиления открытой рамы используют такую толстенную трубу, а это, соответственно, ведет к увеличению, но тут надо понимать.
0: Больше
2: видите?
0: Безопасности получается,
2: да,
0: в этом случае.
2: Да, да, да, поэтому при покупке мы вот вам советуем, ну и нам тоже посоветовали, что надо смотреть на наличие дефектов, потому что может быть и брак от производителя, но mm-hmm. все покажет вам, все расскажет. А мы еще, когда вот Яна забиралась на велосипед такой трехколесный, ну как бы для взрослых, но трехколесный. Mm-hmm. Там не подцепляются.
0: Для взрослых, которые не умеют кататься, как я.
2: Да, да, да, вы можете это сделать. И мы сказали о том, что, слушайте, нам кажется, немножко ведет его в бок. Mm-hmm. На что нам сказали, не переживайте, это выставочные образцы. Mm-hmm. Любой человек, который покупает, естественно, себе велосипед, проходит всю диагностику для того, чтобы под него подстроили. Педальки на нужном выставили расстояние, сиденье подняли вверх, вниз. Вот такая история.
0: Я вот тоже хочу отметить, что особенно приятно, когда и магазин классный, понимаешь, радует своим ассортиментом, но и обслуживанием, понимаешь, тоже радует. Опытные продавцы, у них там очень много лет стажа, всегда рады помочь с выбором. При мне даже вот продавец измерял рост человека, ребенка-подростка, да, чтобы подобрать под него велосипед. В общем, в магазине «Успех» можно купить средства мобильного передвижения как оптом, так и в розницу. И главное, помните, что это ваша безопасность в первую очередь.
2: Мне больше всего нравится, что, во-первых, огромный выбор, огромный, не описывает то количество велосипедов, которые есть там, плюс обязательно гарантия на товар, а mm-hmm. это, ну, в целом сильно подкупает, то есть ты не где-то его берешь на рынке, где-то там вот непонятно на марке. Там...
0: И у ребят там тут же склад, понимаешь, рядышком,
2: да.
0: Это тоже важно отметить.
2: При этом, при всем, ну, вот вашу покупку можно достать до дома, то есть вот, ну, не хотите сейчас, да?
0: Ну, это да, это онлайн, если вы, например, просто заходите на сайт магазина, выбираете какую-то нужную себе модель, и ребята уже привезут его вам на дом.
2: Поэтому, если вдруг вы захотите сделать это дома, рассмотреть все, пожалуйста, заходите на сайт и все, и заказывайте то, что вы себе хотите. Ну, а если прям окунуться у вас есть желание...
0: Да, то отправляем вас на Черняховского, 86, корпус 6, торговый дом «Успех».
2: Мы однозначно рекомендуем.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Долгожданная майская прогулка уже рядом. 4 маршрута от 15 до 50 километров. Регистрируйся на myprogulka.ru и испытай себя 17 мая. 6+.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
4: Jam FM.
5: Где пробки?
6: И снова пробежимся по дорогам. Спонсор выпуска ИП «Погиба» Александр Иванович, автоцентр «Аками Восток» на Сибирском тракте 30. По сообщениям с сервиса Яндекс.Карты, Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход. С Блюхера от Мира до Шевская, Турбинные учителей от Вилонов до Космонавтов. Сложно на Высоцкого Малышева от 40-летия Комсомола до Мамина Сибиряка. ЕКАД стоит от 19-го километра до Высоцкого. Много машин Космонавтов от Челюскинцев до Турбинной. Такая же история на Комсомольской. От Педагогической до Малышева, на Восточной от Ленина до Декабристов.
1: Реклама.
7: Внимание, водители! Лето уже близко. Подготовьте свой автомобиль вместе с «Аками Восток». Комплексная диагностика всего за 2990 рублей. Только для владельцев Mitsubishi и Hyundai. Не рискуйте на дороге. Доверьте машину профессионалам. Надежность по доступной цене. Ждем вас на Сибирском тракте 30. Звоните 620. ИП «Погиба» и ИНН-6672-092-202-20. Вся информация по состоянию на 6 мая 2026 года. Не оферта. Акция действует до конца мая текущего года.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102,5.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 54 минуты, за окном в центре города 12 градусов тепла и легкая влажность все-таки присутствует.
3: Ну, не легкая, понимаешь?
2: Я вот сейчас смотрю просто за окно и не понимаю, вот идет конкретно дождь или нет?
3: Ну, моментами, да, то идет, то нет. Но погода, вот. Но уже завтра будет лучше, понимаешь?
2: Если не будет, вы знаете, где искать нашего погодника.
3: Так, а на выходных еще круче. Кстати, я отмечу, что сегодня мы разговаривали с Львом Муравьевым. Он у нас был в гостях и рассказывал про майскую прогулку, которая пройдет когда, Миша?
2: 17 мая.
3: Во
2: или,
3: сколько?
2: Как говорит Яна, 3 воскресенье мая.
3: Да, 3 воскресенье мая.
2: А во сколько, кстати?
3: Там разные маршруты, что-то с 9, что-то с 12. Там выбирайте по, значит, своему вот этому маршруту уже и смотрите время.
2: Да, заходите, смотрите, где вам удобно, регистрируйтесь на сайте, но при этом не забудьте распечатать или приходите ножками.
3: А еще сегодня мы в первом часе обсуждали тему, как же не заснуть посреди рабочего дня. И у нас победительница стала Светлана. Она написала, что работает автокурьером, слушает музыку громко, подпевает песни и пьет кофе.
2: Да, ну и мы продолжим делать это уже завтра, точно так же, с 17.00 до 19.00. Здесь будет с вами Джем без правил. Ну и сегодня в студии были два прекрасных человека. Тот, который всегда надеется только на райдер из «Щенячьего патруля», это Яна Ефимова.
3: Ну что такое? Почему именно «Щенячий патруль»?
2: Ну не знаю, я сегодня...
3: фиксики возьми.
2: Я могу объяснить. Ну, я сегодня смотрел...
3: Барбоскины, как... в конце концов.
2: Давай так, свой немножко возраст покажу. Как потрунивать над младшими людьми. Так. Вот там был, значит, росток, но я такой, ну не звучит, не смешно.
3: Это называть меня так, росточек?
2: Да, да, ну как-то вот вбрасывать, что ты росток, как будто. Не смешно, соглашусь, абсолютно. А еще рассада, ну тоже как бы не очень вообще.
3: Мне пока ничего не нравится.
2: А вот как бы вот «Щенячий патруль» шикарно. Что связано с детьми, что-то ребят. Ну, они как бы на пике, сейчас назовем это так.
3: А
2: вот.
3: Тебя мне как называть? Ну, ты же не Скуф?
2: Нет, объективно.
3: Мне тоже надо посмотреть в интернете, как же называть Мишаню.
2: Ну, Ян, некоторые люди просто идеальны, понимаешь?
3: Ага, что-то... вот так вот, значит.
2: Либо берем, либо не берем. Ладно, нам сегодня, конечно, напоследок хочется сказать, что нам сегодня было с вами очень хорошо, и мы, как всегда, надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый вечер. В России примут резолюцию о недопустимости запрета русского языка. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Документ будет принят по итогам Международного филологического форума в Санкт-Петербурге. После принятия резолюцию планируют направить зарубежным партнерам России для внимательного ознакомления, сообщает РИА Новости. Министр Кравцов подчеркнул, что изучение и поддержка русского языка является важнейшим направлением в развитии России. Образования. 18 аварий по вине пьяных водителей произошло на Среднем Урале. Статистику за период с января по март озвучил в центре ТАСС «Урал» заместитель главного госинспектора безопасности дорожного движения региона Денис Митришов.
3: В первом квартале 2026 года совершено 18 таких ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 33 получили ранения. Если выделять отдельно Екатеринбург, в первом квартале уже совершено 9 таких дорожно-транспортных происшествий, где, к сожалению, уже 2 человека погибли и 17 получили ранения.
2: В прошлом году в Свердловской области по вине пьяных водителей погибли 90 человек, еще 306 пострадали. 23 мая в центре Екатеринбурга снова откроется общественная территория для отдыха «Лето на площади». Как сообщили в мэрии, в ближайшее время специалисты снова установят на площади 5-го года мобильные конструкции. Это настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Территория будет задействована в крупных общегородских мероприятиях, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге изменят схему 3 маршрутов общественного транспорта – 2 автобусов и троллейбуса. 16 мая изменения коснутся автобуса номер 94. Он перестанет ходить до остановки Урфу, его перенаправят до Вишневой. Введут остановки Уралобувь, Мира, Педагогическая. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36. А с 1 августа 28-й троллейбус перестанет заезжать на остановки микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова и ряд других. Более подробно об измененных маршрутах пишет «Комсомольская правда». Певица Линда Светлана Гейман после допроса, проведенного 12 мая в Главном следственном управлении МВД по Москве, стала подозреваемой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Собеседник газеты «Коммерсант» не исключил, что следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении певицы меры пресечения. Линду вызвали на допрос по делу о присвоении прав на песни Максима Фадеева. Хиты «Ворона», песни «Тибетский хлам» и «Звездная коллекция» юридически принадлежат Фадееву. Он высказался по этому вопросу и заявил, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать этот вопрос мирно через представителей Линды, но результата это не дало, заявил продюсер. Доллар 73,79, евро 87,38.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр». На завтра, четверг, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду ночью, до плюс 10, завтра днем 11-21, тепла.
1: Реклама.
5: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. «Вертебра-центр» – сеть специализированных клиник в Екатеринбурге.

Жить в моменте и брать от жизни все здесь и сейчас. Вот с таким предложением. А именно, давай не ждать. Мари Краймбрери на Jam FM. Тебе хорошего вечера, как бы ты его ни проводил, где бы ни находился. Большой пламенный привет. И, конечно, хорошая музыка, это в первую очередь. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Люси Вотина, затем Эдвард Май и Вика Джигулина. А прямо сейчас Сергей Лазарев на Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Бибер, Экса и Фантлис с новой религией на Jam FM. Яна Ефимова со свежими историями через минутку с небольшим.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Сезон гриль в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru.
4: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
8: Свежие истории на Jam FM.
9: Привет! Жена Тома Харди рассказала о необычном знакомстве с актером. Шарлотта Райли рассказала о забавной ситуации, которая произошла с ней в начале общения с Томом Харди. Как оказалось, сильное первое впечатление на нее произвел чай, который заварил ей будущий возлюбленный. Именно тогда красавица поняла, что хочет весело прожить эту жизнь именно с ним. Шарлотта вспомнила: «Он заварил мне очень приличную чашку чая. Крепкого. Нет смысла, если ложка не стоит». Тогда актеры вместе работали над экранизацией романа «Грозовой перевал». Режиссер сериала подтвердила, что вся съемочная команда чувствовала, что между звездами проскочила не просто искра, а разгорелся настоящий пожар. Она прокомментировала: «Химия была потрясающей, становилось так жарко, что мне приходилось кричать «Стоп!». Отмечу, что Том Харди тайно женился на Шарлотте Райли в 2014 году. У пары подрастает дочь и сын. У Харди также есть сын Луи от предыдущих отношений. Ну а мы пожелаем супругам семейного благополучия. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй.
8: Прогноз погоды на Jam FM.
0: Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». На завтра, четверг, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21. Также завтра в Рижерезде тоже переменная, без осадков, до плюс 20. В Краснотуринске до плюс 19. Возможен дождь, переменная.
1: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
10: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

А у нас завершается среда. Ну, по крайней мере, рабочее время, что не может не радовать. Если это уже случилось, причем давно, тогда планов тебе приятных. Это в любом случае всем абсолютно, ну и хорошего, классного времяпрепровождения, где бы ни находился. Татьяна Крутукова, «Синей водой» на Jam FM. Я с приветом, ну и представлю к тех, кто нам в ближайшем будущем облегчит времяпрепровождение. В первую очередь будет поднимать настроение. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Эд Ширан, затем Майя Мишель. А прямо сейчас компанию составят Слайдер Магнит и KDDK на Jam FM. Старый хит в новом звучании.

0: Новости на Джем-ФМ.
1: Добрый вечер. Госдума приняла закон о защите россиян, которые арестованы или подвергаются уголовному преследованию за рубежом. Закон прошел второе и третье чтение. Речь идет о случаях, когда решения принимают иностранные или международные суды, чьи полномочия Россия не признает, пишет РИА Новости. Согласно документу, президент сможет привлекать вооруженные силы для защиты таких граждан. После того, как закон подпишет глава государства, документ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхоседский районный суд Екатеринбурга. Ранее Чемизов просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд оставил домашний арест в силе. Экс-чиновник обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело связано с АО «Объединенная теплоснабжающая компания», пишет газета «Коммерсант». Следователи проводят проверку по факту травмирования ребенка в Екатеринбурге. В среду днем 4-летний мальчик выпал с 15 этажа высотки на Таватуйской. Пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых сообщил, что семья, в которой произошло ЧП, неполная, ранее на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних не состояла. Воспитанием двух детей в семье занимается только мама. Из окна выпал младший ребенок. Возможно, он остался жив лишь потому, что упал не на асфальт, а на траву. Ребенок в реанимации. Причиной трагедии на этот раз стала не москитная сетка, как бывает часто, а беспрепятственный доступ к открытому окну, отметил полковник Горелых. Житель Свердловской области выиграл миллион в лотерею. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе государственной лотереи, организованной Минфином России. Участник розыгрыша приобрел билет 190-го тиража, посвященного Дню Победы, в мобильном приложении, но до сих пор не обратился за призом. Организаторы призвали всех свердловчан, которые участвовали в розыгрыше, проверить свои билеты. Для получения выигрыша от 15 тысяч рублей победитель должен обратиться в клиентский офис лотереи в течение 7 месяцев с момента публикации результатов розыгрыша. Пьяные олени мешают водителям Франции безопасно передвигаться по дорогам. Французская полиция предупредила жителей восточной части страны о неадекватных оленях, которые наедаются забродившими фруктами и устраивают настоящий пьяный дебош. Рогатые выбегают на дорогу перед машинами, устраивают адские пляски в поле. Видео с пьяными оленями есть в телеграм-канале «Шот». Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах в этих районах. Доллар 73,79, евро 87,38.
0: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синица.Реформа-1». На завтра, четверг, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду, ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21.
3: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
4: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
5: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
6: Застройщик ОАЗ Синица.Реформа-1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
7: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266 01 399.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
3: Это тебе не спортзал, нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО «СЗ Проект С-33». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: «Джем-ФМ».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Джем-ФМ.
11: Привет! Брэндон Фрейзер начал приводить себя в форму для съемок в новом фильме. Актер заявил, что начал активную физическую подготовку. Он хочет сбросить лишние килограммы и подкачать мышцы. И все это для того, чтобы вернуться к своей культовой роли во франшизе «Мумия». Как пишут инсайдеры, актер делает все возможное, чтобы вернуть прежнюю форму. Продолжение популярного фильма о приключениях выйдет на киноэкраны уже в 2028 году. Брэндон не желает разочаровывать своих поклонников. Он поделился: «Пожелайте мне удачи! Я делаю все возможное, чтобы привести в порядок эту машину». Отмечу, что в сети высмеивают изменившуюся фигуру актера. Хейтеры делают из его фотографий мемы и используют в качестве демотиватора для тех, кто не хочет посещать спортзал. За несколько лет актер поправился так, что перестал быть похожим на самого себя. Очень надеюсь, что у него все получится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
10: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
12: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Талан Екатеринбург», ЖК «Курчатов» и «Береговой». На завтра, четверг, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков, ветер южный от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21. Также завтра в Первоуральске плюс Мазбесте тоже переменная без осадков до плюс 20. В Туринске до плюс 16. Возможен дождь переменная.
0: Реклама.
13: Так, давай решим, Береговой или Курчатов?
14: А кто застройщик?
13: Талан. С этим мы точно определились.
14: Семейные кварталы Береговой и Курчатов от федерального застройщика Талан. Уютное пространство, комфорт и грамотные планировки каждой квартиры с живописными видами на набережную или красивый парк. До конца мая этого года скидки до 15% и выгодные ставки по семейной ипотеке. Подробности на сайте talan.ru.
6: Застройщик ОАЭЗ Талан Регион 54. Кредитор ПАО «Сбербанк». Проектные декларации на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, четверг, 14 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер с юга от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21. Также завтра в Риже и Ревде тоже переменная, без осадков, до плюс 20. В Краснотуринске до плюс 19. Возможен дождь, переменная.
2: Jam.fm. 102.5. Jam.fm. Все мы изначально.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: и стали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Сезон «Гриль» в гипермаркетах «Магнит». Сочные шашлыки, напитки и розыгрыш призов. Покупайте с 9 по 16 мая 2026 года в «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный» от 3000 рублей и участвуйте в розыгрыше. Акция действует не на всей территории России. Есть иные ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Полина Гагарина рассказала о проблемах со здоровьем. Певица призналась поклонникам, что заболела после насыщенного рабочего графика. Певица выступала с концертами в Турции, а теперь вынуждена проводить время дома и восстанавливаться. Артистка вышла на связь с подписчиками в расслабленном домашнем образе, без макияжа и в простой базовой футболке. Полина предложила поклонникам пообщаться и ответить на их вопросы, пока соблюдают постельный режим. Один из подписчиков поинтересовался, как Гагариной удается совмещать плотный график, гастроли и личную жизнь. Однако певица дала понять, что справляться со всем идеально получается далеко не всегда. Полина прокомментировала: «Времени не хватает. Просто меня берут и укладывают в кровать со словами: а теперь мы лежим и болеем». Фанаты обеспокоены здоровьем певицы. Будем надеяться, что Полина вскоре поправится и обязательно выйдет на сцену. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 14 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Мазбесте тоже переменно, без осадков, до плюс 20. В Туринске до плюс 16. Возможен дождь переменный.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Dubai. Для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Блогер Алана Мамаева отказалась от роскошного отдыха ради квартиры для детей. Блогерша призналась, что решила пересмотреть свои расходы и отказаться от дорогого отдыха ради будущего детей. По словам модели, она планирует взять ипотеку, чтобы со временем обеспечить сына и дочь собственным жильем. Сейчас Алана живет в одном из районов Москвы вместе с сыном Алексом и дочерью Алисой. Их квартира площадью 48 квадратных метров уже стала слишком тесной для всей семьи. Мамаева призналась, что мечтает о просторном жилье. Однако нынешние цены на недвижимость в столице делают такую покупку практически недоступной даже для нее. Алана прокомментировала: «Цены кусаются. Я поняла, что пока не могу позволить себе квартиру, о которой мечтаю. Поэтому решила действовать поэтапно. Сначала купить жилье детям». Блогерша рассказала, что рассматривает вариант приобретения небольших студий или однокомнатных квартир. По ее словам, сначала она планирует купить недвижимость одному ребенку, а затем второму. Классно, когда родители заботятся о будущем своих детей. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра четверг, 14 мая. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность без осадков. Ветер южный от 2 до 5 метров в секунду. На этой ночью до плюс 10, завтра днем до плюс 21.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: ближе, так близко.
1: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Это 102.5 Джум ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

FM. Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.
1: Jam.
0: Jam FM. Jam FM.

0: Jam FM.
1: Хорошее настроение.
0: Под музыку Jam FM.
1: Jam FM.
0: Jam.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Хорошая музыка для хорошего настроения.
1: Jam FM.
2: Barbra Streisand.